7 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: С поздравлений начинается. Доброе утро. Уже Анастасия нас поздравляет с праздником, с Днем Радио. Желаю, чтобы ваша жизнь была настроена на канал радости, счастья, везения и успеха. Пусть вашими гостями в студии будут позитивные, отзывчивые ребята, а ваш творческий потенциал не имеет границ. Вот так. Настя, спасибо.
2: Настя, огромнейшее спасибо.
1: Прям звучит как тост. Надо...
2: Поесть.
1: Закусить, так сказать.
2: Знаешь, мы сегодня с тобой посмотрим, что такое ИРП.
1: Знаешь, индивидуальный рацион питания.
2: Красава! Вооруженные силы Республики Беларусь. Что туда вообще входит? И вот давай посмотрим, наедимся ли мы с тобой.
1: Ну, мы с тобой вряд ли одним.
2: Мясные консервы. Говядина тушеная. Баночка.
1: Так.
2: Скушаем.
1: Съедим, ну, просто чисто мясо куда-нибудь. Ну,
2: мясо, растительные консервы. Каша гречневая с говядиной или перловая с говядиной.
1: Так.
2: Рыбные консервы, килька в томатном соусе.
1: Это тебе.
2: Это я обожаю. Ты не
1: любишь? Я ни рыбу не люблю.
2: А я вот эта вещь, я прям сильно.
1: Не, после марш-броска я-то, конечно, все полюблю.
2: Ну, один раз.
1: Если дойду.
2: Вот именно.
1: До завершения.
2: Армейские галеты или печенье.
1: Так.
2: Чай черный, байховый, сахар, конфеты. Иногда гематогенку кладут.
1: Иногда?
2: Да. Также есть шоколад, растворимый кофе, фруктовый джем или повидло и еще мясные паштеты.
1: Вот паштеты я люблю.
2: Вот как...
1: Паштеты мажем на галеты.
2: Да, и все это под кашу гречневую с говядиной. Тушеной.
1: Тушеной.
2: У меня будет тушеная.
1: Тушеная? А потому что у тебя туша будет говядина.
2: Именно. Именно. Ты представляешь, сколько гречки надо.
1: ИРП для Артема Аникина. Просто нет. Приходит корова.
2: Я как-то раз...
1: Который на спине.
2: Я отцу подарил такую вещь на день рождения ради прикола. Ничего нет. Все было съедено.
1: Тут же, и... Тобой?
2: Нет, отцом. И там мама говорит, поставь там нормальная еда есть. Отойди.
1: Это нормальная еда.
2: Это нормальная еда. Вот это я понимаю тема. Умеют накормить военных у нас?
1: Я видел сравнение всяких пайков. Ну, там разные отзывы, но очень не на последнем месте там.
2: А, по-моему, в пятерке там, смело. Да, там, по всем странам, там точно где-то в пятерке.
1: Где-то в пятерочке.
2: Это факт.
1: Так что всем
2: кушайте,
1: приятного аппетита. Но как бы хотелось все-таки, чтобы у нас всегда было домашнее и не дошло дело до ИРП.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Продолжает нас радовать хорошая погода, но так было не всегда. Было и наоборот.
3: Случилось, наконец-таки, мы перешагнули тот рубеж, когда стало плюс.
2: Ну-ка.
3: Самая низкая температура 7 мая в Гомеле была в 2014 году. Плюс один.
2: О как.
3: Поздравляю.
2: То есть вышли в плюсовую зону холода.
3: Да.
2: Как бы это ни звучало. Ну а сегодня, 7 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. This one is for

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну вот я нормально сегодня на работу добрался, прям быстренько, легко и вообще на дорогах было супер. А что сейчас?
2: Да я думаю, что и другие тоже не пожалеют, что выехали. Довольно-таки спокойно на дорогах.
1: Ну опять же из Белицы через мост по Луговой, там во Фрунзе вернее.
2: Ну, это уже не новость.
1: Но, во всяком случае, без ДТП, без прочего, просто, как говорится, много кто едет в центр.
2: Никольский переезд также две стороны постоять придется. Немножко постоять придется на Богданах Мельницкого.
1: От пересечения с Островской, да, и до пересечения с улицей Бочкина. Вот там пока вот в сторону Никольского как-то вот...
2: Да. На Барыкина, ну так, все в порядке. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И, в принципе... А, вот... Нашел!
1: С Волгоградской на Речский проспект прям все стоят.
2: Еще нашел Каменщикова, Мазурова и Огаренко. Вот там вот, в районе Прудковского рынка. Вот, нашел! Я искал!
1: Что ты такой довольный-то?
2: Я бодренький, я проснулся.
1: Нашел, искал.
2: Я проснулся. Я
1: сегодня, мы сегодня с Артем, кстати, значит, проснулся. Выяснили, что мы оба ночью просыпались. Причем он всей семьей.
2: Да, и ребенок,
1: а,
2: и
1: жена. А я всем собой.
2: Ну, то, получается, тоже всей семьей.
1: Тоже всей семьей.
2: Вот. Если кто-то, кстати говоря, тоже ночью плохо спал, дайте нам чисто для сравнения. Тоже ли плохо спали вы сегодня?
1: Вот просто в начале четвертого ночи или утра уже.
2: Я в 2:36, ты, по-моему, говорил в 3 с чем-то.
1: В 3 с копейками. Просто проснулся.
2: Вот. Нам просто интересно, тоже ли вы спали плохо. Ну, просто для себя,
1: мне
2: чтобы
1: кажется,
2: понять.
1: Из-за того, что вот дождики и гроза, может, все-таки вот это влияет.
2: А вот в Хойниках вообще все шикарно.
1: В Хойниках ничего.
2: Вообще, даже не прикопаться.
1: Не прикопаться?
2: Даже. Вот пытался даже желтенькое найти где-нибудь. Нет. Желтенького. Нету.
1: Нету. Ну, значит, Хойникам отдельный привет. Ну и в Гомеле те, кто за рулем, будьте внимательны, никуда не торопитесь, везде успеете. Под хорошую музыку. Градусы, будем жить.

0: У нас рекламируются все.
1: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Переходим к спорту.
4: Легко, но сначала нас поздравили.
3: Нас поздравили. Еще одно поздравление от Виктора. Виктор, доброе утро вам. Спасибо большое. Тут день радио чистой волны, эфира и нот глубины, от ярких работ восхищения, от слушателей поощрения. Ну, сегодня мы будем поощрять, так что
4: да,
3: не пропустите.
4: Но поздравления приятно принимаем.
3: В следующем часе начнем, да.
4: Да. Что по спорту у нас? Ну, просто прекрасно. Во-первых, начнем с футбола. Лига чемпионов, второй полуфинал, Бавария-ПСЖ. И тут 1-1, и ПСЖ проходит в финал второй раз подряд. Матч, конечно, классный. Там и пенальти два не поставили, и удаление не дали. Там было все по-футбольному интересно.
3: Сафонов может быть пятым выигравшим Лигу чемпионов россиянином.
4: Да, это будет интересно. Но подожди, там мы будем еще играть 30 мая с лондонским Арсеналом.
3: Ну, тут уж... Франция, Англия, слушай, средневековые
4: войны. Впервые в истории Лиги чемпионов сойдется, да, впервые за всю историю сойдется клуб из Англии и клуб из Франции в финале. Этого не было никогда. Дальше, КХЛ, друзья, мы знаем уже второго финалиста. Им стал Локомотив, обыгравший вчера «Авангард». Причем, что творит «Локомотив»? Во-первых, они и серию спасли. И вчера проигрывали 1-3, перевернули игру и сумели таки во втором овертайме дожать соперники и выйти в свой третий финал подряд. Где их ждет уже твой «Экбарс»?
3: Мой, наш.
4: Твой, я за «Локомотив» болеть буду.
3: Ха, болей.
4: Друзья, все игры начнутся 11 мая. Ну и вчера, к сожалению, в гандбольном сообществе нашем «Гомель» в финальном матче уступил БНТУ «Белас». Это первый финальный матч из всей серии. Друзья, 29-31 через пару дней. Ответная встреча. Надеемся, гомельчанки вернут мяч на наш паркет. И мы в третьей игре уже посмотрим, шо да как.
3: И паркет бы тоже не мешало вернуть.
4: Че вы с собой возите-то постоянно, да?
3: Со своим ездить.
4: А дома и паркет помогает.
3: Дома помогает все. Паркет, болельщики, ну и сама атмосфера.

0: Реклама на радио. Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы.
1: 7 мая, конечно, наш праздник, но еще на дворе, на носу у нас 9 мая, День Победы.
2: День Победы.
1: Праздник вообще для всех, так что мы его отметим, естественно, на площадке возле Ледового дворца вечером. Приходите, там и артисты, выступления, ну и мы будем разыгрывать подарки от нашего радио и наших партнеров. Теперь о них. Наш партнер — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина, 57, Царикова, 20/3, Головатского, 136.
2: Также с нами кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов и дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Еще один наш партнер – цветы от «Жасминка.бай». Доставка цветов по Гомелю и области «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green.
2: А еще с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Ну и так как время еще есть, еще один партнер – «Белавтомаркет». Сеть автосалонов «Белавтомаркет» в 6 городах Беларуси – Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве и Орше. Около 900 авто в наличии, выгодный обмен трейд-ин, кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в Гомеле находится по улице Лазурной, 22. Ну а в следующем часе уже начнем мы 7 мая конкретно отмечать.
2: Мы умеем конкретно отвечать.
1: Будет розыгрыш и сегодняшний с утра, а также тот розыгрыш, который мы запустим в Телеграм-канале.
2: А вечером подведем его итоги.
1: Да, это весь день, там ничего отвечать не надо, там просто чистый, вот на кого радиобог пошлет.
2: Как говорится. Перст указующий.
1: Перст указующий, да, так что сидим, расслаблявшись, и слушаем эфир, и все, в принципе, ничего не надо. Час завершит, а я лахамай.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь вошла в десятку самых популярных направлений российских туристов на май. Такие данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров. В основу анализа положены данные статистики поисковых запросов на туры и фактических продаж с заездами с 1 по 31 мая. Причем туроператоры отмечают, что в этом году увеличилась популярность коротких сити-брейков на майские выходные. В Гомеле стартовал второй молодежный военно-патриотический форум. Накануне свой опыт работы презентовали военно-патриотические клубы региона, кинологи Гомельской погрангруппы, сотрудники войсковой части 55-25 и курсанты военно-технического факультета Белгута. Сегодня пройдет пленарное заседание «Закладка памятных капсул с землей с мест сражения, доставленной из разных областей страны», а также концертная программа с участием коллективов Гомельщины. Продолжается областной велопробег «Вместе под флагом страны». Участники, которые следуют по северному маршруту, уже проехали Петриковский, Мозырский и Калинковичский районы. Те, кто отправился по Южному, побывали в Лельчицком, Ельском и Наравлянском районах, а сегодня отправятся в Хойники. Патриоты заезжают на мемориальные комплексы, где возглавляют цветы, присоединяются к минуте молчания в память о героях Великой Отечественной войны. Белпочта выплатит пенсии за 9 мая досрочно. Выплата пенсий и пособий в объектах почтовой связи Витебской и Минской областей стартовала 6 мая. В Гомельской, Брестской, Гродненской и Могилевской областях и столице она будет производиться с сегодняшнего дня. 9 мая будут работать только дежурные ОПС. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на четверг 21:00, суббота 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+. 7 мая. День работников радио, телевидения и связи.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Ну что ж, начнем с 40 часов, 8 часов 7 минут, в студии Артем Аникин.
5: И, конечно же, Константин Комко. С праздником нас поздравляют все.
4: Поздравляют все, кто пишет. Спасибо. Пишите, подписывайтесь на телеграм-канал.
5: Там сейчас будет
4: что-то интересное. Гомель, нижнее подчеркивание, да? FM, да, там будет розыгрыш, который будет весь день. Вечером подведем итоги. Там все случайным образом. У нас есть бот, Артем у нас программист.
5: Мамкин.
4: Мамкин программист, у него есть папкин-бот, вот, который все, в принципе, решит. Условия будут в нашем телеграм-канале и не только в нашем. Там кое-что все-таки придется сделать.
5: Да.
4: Но совсем простое.
5: А вот ты вообще когда-нибудь говорил, почему именно 7 мая празднуется День работников радио, телевидения и связи?
4: Ну, у нас целые даже конкурсы были.
5: Ух ты!
4: Почему? Ты хочешь рассказать маленькую историю?
5: Нет, я просто, мне интересно было вот как-то просвещать. Занимаешься ли ты просвещением масс?
4: Рентген занимался просвещением масс.
5: Отнюдь.
4: О, слова какие вспомнили.
5: Да, но если кто не знает, друзья, то дата связана с историческим событием. В 1895 году, когда русский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал первый в мире радиоприемник и провел первый сеанс радиосвязи. Это вдруг, если кто не знает.
4: Да, ну, итальянцы говорят, что Маркони радио изобрел, а у него эти вообще права отсудил Тесла.
5: Да.
4: В итоге, короче, мало того, что изобрести, надо еще успеть запатентовать.
5: И доказать.
4: Запатентовать именно, доказать-то. У кого патент, тот и молодец. Ну ладно, это все исторические споры. Нам вообще все равно, в принципе.
5: Вот так вот?
4: Конечно.
5: Тогда будем музыку слушать.
4: Будем музыку слушать, но и в этом часе, помимо розыгрыша в Телеграм, будет еще розыгрыш прям-таки онлайн.
5: Расскажем попозже.
4: Расскажем чуть попозже, а вот действительно пришло время рассказать о музыке этого часа. Что же мы услышим? Услышим Антона Малышенко «Кометой». Келли Кларсон «I Hate Love». «50-50» «Барби Дрим». Young XL, a little less conversation. А также гордо Лока-Лока. Не всегда английские буквы выговариваются, слова, но бывает утро, 8 часов 10 минут. А вот знакомые буквы вполне себе. Антон Малышенко, «Кометы», прямо сейчас в эфире Гомель ФМ.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: и кропка.
1: Утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
2: Просыпается настроение, просыпаются праздники.
3: Ну, самый главный. Сегодня, еще раз напомним, день работников радио, телевидения и связи отмечается.
2: Ура!
3: Ура! А что еще помимо этого можно?
2: Давай.
3: День распахнутых окон.
2: Аллергикам не рекомендуется.
3: Ну и на ночь окна распахнутыми не оставляйте. Те, кто живет в городе, у меня летучие мыши периодически залетают.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Так это Бэтмены.
3: Это Бэтмены? Ну не знаю, я их побеждал. Я Джокер. Так, дальше у нас сегодня день физика. Всех физиков с днем. Всемирный день пароля.
2: О, а у тебя, кстати, пароль, ну, длинный вообще? Сколько знаков?
3: Ой, сейчас скажу.
2: Давай, считаем. Считаем. Опа, так.
3: Так, восьмибуквенный и... Не скажу, сколько цифренный, но там длинный, да.
2: 7, ну, знаков 15.
3: Да, где-то так.
2: Это считается надежным. Все, что больше 10 знаков, считается надежным. Все, что меньше, взламывается за...
3: 10 не подряд знаков,
2: если... Это не важно.
3: А сейчас уже не дает везде создавать пароли без букв, цифр.
2: А это все равно уже тоже. Все это взламывает. Ладно, продолжим дальше.
3: Международный день планетариев. Вот так вот.
2: Так.
3: Всемирный день детской легкой атлетики. День гравиметрии или гравиметрии.
2: Давай сейчас гуглим.
3: То есть гравиметрия такая. Ну, что-то о теле тяжести, наверное, измерение.
2: Гравиметрия. Измерение силы тяжести.
3: Ну вот, видишь, я догадался.
2: В разных точках Земли.
3: А, да, она по-разному там.
2: Да.
3: В Шотландии день весны. Отлично, считаю.
2: Хороший праздник.
3: В Португалии день человека моря.
2: Человека-море? Человека-амфибия.
3: Человека-море. Не через дефис, а вот именно человека-море. А в Аргентине день таксиста.
2: Достойно.
3: Достойно.
2: Но вообще таксисты связаны с радио? Очень
3: конечно.
2: Сильно, между прочим.
3: Они в очень большой категории слушателей.
2: Да, косвенно где-то.
3: И где-то вынужденно. Так что, такое вот. Всех поздравляем и продолжаем дальше слушать музыку 50-50 Barbie Dreams.

0: Своя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на лидер.бай или по номеру 8044-7352-352.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну а что у нас по жаре?
2: Легко.
1: Будет ли рекорд?
2: Давай посмотрим. Самая высокая температура 7 мая в Гомеле, друзья, была у нас в 2010 году. Было плюс 27.
1: Ух ты! Сегодня есть все шансы. Сегодня в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Но если это если грозы будут. Ну а температура воздуха днем от 23 до 28. Нам обещают градусов тепла. И все это информация от областного гидрометеоцентра.
3: Музыка твоей страны.

0: 7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
1: Ну что, добрались до первого? Пока разбираемся с интернет-розыгрышем, он в течение всего дня будет, так что не волнуйтесь, пока нужно подписаться как минимум на Гомель, нижнее подчеркивание, FM в Телеграм.
2: Как минимум.
1: Да. Ну а пока у нас есть, как говорится, онлайн. А вот что нужно сделать? Правильно ответить на вопрос, прислать им первый ответ правильный.
2: Куда именно? Давай решим.
1: Куда? А куда мы хотим?
2: Давай в Телеграм. Раз мы день Телеграма не ходим, или лучше Вайбер.
1: Давайте так, смотрим, мы по времени же там увидим все.
2: Да.
1: Хорошо. Можно в Телеграм, вот там у нас есть пост утренний, вот поздравительный.
2: Можно, можно в нему в комментарии хочешь?
1: В комментарии, да, можно туда писать. Либо это... на Viber 29 код 34 11 34 8.
2: Все, выбирайте. Либо одна мессенджерская, то либо другая мессенджерская.
1: Мы все равно время увидим, кто чего. Там у нас есть пост про то, что розыгрыши будут во всех эфирах. Не пропустите. Ну, а пока что? Что за вопрос? Думал я, думал, и вот что придумал. Ну как придумал? Придумал-то не я, придумали другие. В общем так, в 2000-х годах, зашифруем так, была высказана гипотеза о том, что эти вот, вернее не эти, а некоторые из этих живых существ могут быть источником радиоволн. Некоторые из этих живых существ. Необычные для источника радиоволн существа. Вот, эксперименты подтвердили, что так оно и есть. А что это за живые существа такие, которые могут быть источниками радиоволн?
2: Кто же это? Это именно живые существа.
1: Ну, относятся они к живым существам.
2: Да.
1: Причем это некоторые из них, не
2: я,
1: все.
2: Я ответил неправильно.
1: Ты ответил тигр, да?
2: Нет, я дельфин ответил.
1: Дельфин? Ну, там ультразвук.
2: Подсказали?
1: Там ультразвук, нет. В общем, пишите, либо в нашем телеграм-канале утренний, там пост есть в комментарии, добро пожаловать, либо на Viber 29 код 34 11 34 8.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: А вот правильный ответ прилетел. Было много и неправильных.
4: Так.
3: Вот, но все-таки. Напомню, раз правильный ответ есть, значит, надо его озвучить. Итак, вопрос был такой. В 2000-х годах была впервые высказана гипотеза о том, что некоторые из этих живых существ могут быть источниками радиоволн. Поздние эксперименты подтвердили, что так оно и есть. Мы интересовались, что это за такие живые существа. Вот. Правильный ответ — бактерии.
4: Бактерии?
3: Бактерии. Некоторые из них могут быть источниками радиоволн.
4: Вот это да. Слушай, я, вот, честно говоря, я ответил дельфины. Я напомню, я ответил дельфины. Вот. Оказался неправ.
3: Некоторые.
4: Вот, кстати говоря, ну, разные были ответы.
3: Разные ответы. И электрические рыбы, и клетки. Ну, в клетке это не совсем правильно. Все равно, впервые всех нам в Телеграм, кстати, прислала правильный ответ Татьяна. Татьяна, ну, понятно, здесь у нас ни номеров, ничего, но это Телеграм. Татьяна, мы вам напишем, или вы нам как... Ну, в общем, свяжемся с вами, расскажем, как забрать подарок. Это шопер, а внутри шопера еще наушнички Гомель FM, брендированные наши вот.
4: Почему не нам?
3: Тебе-то куда? У тебя ж...
4: Я хочу!
3: Увольняйся.
4: Я не знаю, что это, но я хочу.
3: Увольняйся, и все. Татьяну поздравляем. Напоминаю, что розыгрыши будут в каждом часе. В каждом часе, говорю, в каждом выходе. В дневном эфире, в вечернем эфире.
4: И скоро появится еще в Телеграме.
3: Да, мы тут сейчас уже заканчиваем колдовать. Доколдовываем Телеграм.
4: Довариваем зелье.
3: Для нас это просто тоже как бы такая штука.
4: Интересная.
3: И впервые. Ну и там уже увидите все. Там практически ничего делать не нужно. Татьяну поздравляем. Всем остальным. Но ничего страшного, есть еще шансы сегодня точно.

0: Реклама на радио.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Так, подарок разыграли, запустили в телеграм-канале еще один розыгрыш.
2: Пробуйте, участвуйте.
1: Да, Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Заходите, и там все указано. Ну, а пока продолжаем. 9 мая на площадке возле Ледового дворца будем разыгрывать подарки от нашего радио, наших партнеров. Торговый центр «Мебельный квартал» на улице Барыкина в Гомеле. Это торговый центр, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Гомель, Барыкина, 155.
2: Еще один наш партнер – ресторан «Пряности и радости». Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Гомель, улица Комсомольская, 6, телефон, код 29-80-70-330.
1: Еще один партнер – медицинский центр «Белсона». Это консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by. О партнерах еще поговорим, ну а пока напоминаем, розыгрыш в телеграм-канале запущен. Там есть небольшие условия, они не напрягающие нисколько. Всем удачи, итоги сегодня вечером.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что изобретение радио 130 лет назад стало мощным импульсом для технологического и информационного процесса, запустив новый этап в развитии человечества – глобальности, доступности и мгновенной скорости передачи новостей. Средства массовой информации и современная связь трансформируют и сейчас. А отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. В преддверии праздника в Гомельском горосполкоме чествовали работников средств массовой информации. Особые слова были адресованы телерадиокомпании «Гомель» за документальный фильм «ДУЛАГ-121. Обреченная». Благодарность на торжественном мероприятии вручили директору телерадиокомпании «Гомель» Александру Добрияну. Новую специальность для сферы туризма в этом году открывают в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины. Сегодня специалистов по туризму пока не готовят ни в одном вузе Гомельской области. Учиться по специальности туризм и гостеприимство будущим студентам предстоит на дневной форме. В процессе они освоят необходимые дисциплины и пройдут практику по турагентской и туроператорской деятельности, экологическому туризму, экскурсоведению, а также по формированию туристического продукта и его продвижению. Государственный гимн Республики Беларусь. Сегодня во всех кинотеатрах страны на экраны выйдет премьера документального фильма о создании истории и символическом значении гимна. Это дань уважения символу, который объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения во имя процветания страны. Зрители познакомятся с авторами текста и музыки, услышат историков и очевидцев. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.
6: 7 мая. День работников радио, телевидения и связи.
7: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
8: 9 часов и почти 9 минут. Продолжаем говорить, отмечать наш праздник профессиональный. Напоминаем, еще 9 мая у нас впереди. И, естественно, мы на площадке возле Ледового дворца появимся. Вечерком будем вас развлекать, дарить подарки от нашего радио, наших партнеров. Еще немного о них. Санит – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит – стандарт качественного сна.
9: Еще один наш партнер – ресторан «Белорусская хата». Ресторан «Белорусская хата» приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традициям считается современным подходом к приготовлению. «Белорусская хата» сделает ваш весенний праздник особенным, наполнив вкусом и уютом. Телефон 44, код 74-11-37.
8: Еще один наш партнер – Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место номер 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Ну а теперь непосредственно к Дню радио, телевидения, работников связи. Приглашаем мы коллег сегодня. Будем приглашать, кто сможет, конечно.
9: И утром, и днем, и вечером.
8: Да, кто сможет, придет. И у нас обычно по четвергам 10 минут о важном с Михаилом Альбрехтом. Но сегодня мы решили его немножечко поспрашивать. И перед тем, как поговорить 10 минут о важном, о том, каким вообще образом он попал на телевидение и вообще вещи. Напомню, Михаил Альбрехт – это ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время на Беларусь 4 Гомель». Доброе утро, Михаил.
10: Доброе утро.
9: Добрейшего.
8: Расскажи.
9: Хочется с наступающим праздником 9 мая, во-первых. Да. А во-вторых, сегодняшний праздник. Сразу два повода тебя поздравляем мы.
8: Ты же первый год отмечаешь День работников.
10: Да, совершенно верно.
8: А как ты попал на телевидение? Ну вот, про твои мытарства мы знаем уже более-менее.
9: Не знаю, что шел и попал.
10: Нет, это все началось со ознакомлением журналистской работе белорусской в 24-м году, когда я только переехал в Беларусь со своей семьей, и тогда у меня интервью брал про мою историю, что с нами происходило на Украине и так далее. Брал как раз вот наш директор Александр Владимирович.
8: Добриян.
10: Да, Добриян, директор «Беларусь 4» нашего канала. И тогда я уже почувствовал, что он, несмотря на то, что он директор, он обращался со мной, как будто бы старый знакомый, которого ты просто долго не видел. С добротой, из-за нашей ситуации, конечно, он очень-очень деликатно к этому подходил. И помимо, вы же все знаете, которые тут сидят, помимо того, как камера снимает, то сначала настройка камеры, потом локация меняется.
8: Так называемый.
10: И много о чем общались, я понял, что очень интересная работа у белорусских журналистов, и они действительно подходят не высокомерно к своей работе, а общаются на равных. И затем в конце прошлого года мне предложили попробовать принять участие в передаче «Наше время». И я там один раз принял участие, потом мне предложили работу на постоянной основе. Но я работал еще на четверть ставки только на этой программе. Затем меня взяли на полную ставку, затем у меня прибавилось... Мне дали программы.
8: Ты сейчас везде
10: едет, да, и чуть-чуть еще даже к радио к вам заглядываю каждый четверг утром.
8: Да, это сейчас. Мы, кстати, приглашали еще в прошлом году Михаила на программу «Народный блогер». У него же YouTube-канал там нехилый. Вот, поэтому... Все у нас на сайте, там, кстати, интервью с ним есть. Михаил, а что тебя вообще... Вот есть такая вещь, которую ты думал, вот на телевидении делают так, а ты пришел, и оказалось, что делают немножечко не так, по-другому. Ну, что-то, может, удивило или...
9: Или, может быть, научило чему-нибудь тебя.
8: Были какие-то обманутые ожидания?
9: Сделало тебя лучше.
10: Ну, я и раньше контент снимал, ну, не так профессионально, как делает здесь. Меня чего научило? Ну, операторская работа очень вдохновила. Я сам посмотрел, как операторы работают, и как это потом работают затем режиссеры. И это тоже режиссеры, их, о них никто не говорит, они нигде не видны, но на самом деле они творят чудеса. Иногда получается такой контент, где погода не играет, как хочется, как в прошлый раз было, что погода была ужасная, ветер ужасный. Или человек говорит что-то совершенно не по теме, о чем ты с ним хотел говорить. Либо он стесняется, либо еще какие-то всякие там казусы бывают. Но, а потом режиссер в конце концов делает конфетку. И мы, как зрители, если смотрим передачи, мы ничего этого не видим. Но иногда даже хочется какие-то, хотелось бы...
8: Как у Джеки Чана, неудачные дубли, да?
10: Да.
8: Но лучше не надо. Неудачные дубли, если в интернет попадают.
9: Чего? Это интересно.
10: Да, это интересно.
9: Всегда интересно.
8: Ну, может быть, надо предложить руководству, мало ли, может быть. Но это, как бы, опять же, нужно быть в теме. А ладно, вот ты сейчас у нас на телевидении работаешь.
10: Еще раз хотел сказать, вот в рамках моей программы «Михаил едет», я с многими людьми общаюсь и знакомлюсь потихонечку с Беларусью, пока еще с Гомельской областью. И даже не работа сама с разными людьми интересна, а когда вот именно камера выключается или до того, как камера включается, ты с людьми общаешься, а я как маленький ребенок очень любопытный. И поэтому очень много с людьми общаюсь помимо камеры включенной, и очень много для меня узнаю. Это действительно очень интересно.
8: Хорошо, вот об этом уже в следующем выходе поговорим, как раз после одной песенки, наши традиционные 10 минут о важном.

0: 10 минут о важном на Гомель ФМ.
1: Ну, теперь ныряем в то, что...
2: Кто выдумали у нас в гостях, да?
1: Кто выдумали у нас в гостях. Продолжаем разговор. У нас в гостях Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. И вот теперь пришло время того самого важного. У тебя сегодня выходит в эфир программа, очередная, посвященная 9 мая, так?
3: Совершенно верно.
2: Про что она?
1: Что, о чем?
3: Я побывал на памятных местах, где фашисты... Нацисты творили ужасные просто вещи. Я побывал в Красном береге, где немецкие врачи или, скажем, монстры в белом халате, они там создали лагерь и собирали детей, чтобы у них качать кровь.
2: Отнюдь не лечили?
3: Нет, качали кровь до того, как они погибали, дети. Я был Кобылево, Первомайское, это в Реческом районе. Это деревня, где зашли СС-солдаты и местные полицаи. Люди попрятались в лесах, и местная полицай ходила и говорила, что люди, не прячьтесь, все будет хорошо, возвращайтесь назад. Ну и те люди, которые в это поверили, назад вернулись, они всех их сожгли, убили. И матери, которые целовали в буквальном смысле сапоги полицай и СС, и говорили, пожалуйста, хотя бы наших детей посидите. Они били детей в голову рукояткой и бросали в огонь. Затем я был в Азаричах.
1: Это известное.
2: Это очень известное
3: и
2: место.
3: Это меня, не знаю даже, что больше впечатлило с грустной стороны этого слова, где когда немцы уже...

0: В чистом виде, да.
1: Не до человека.
2: И, к сожалению, сегодня то же самое. Варвары и так далее и тому подобное. И поэтому они думали, что красноармейцы настолько глупые, что они все пойдут в этот лагерь и все позаражаются, и, может быть, как-то удастся все-таки Гитлеру выиграть войну. Вот они не просчитались, потому что пропаганда в этом смысле действовала против них конкретно. Ну и, конечно, последний пункт, где я побывал, это Багратион, с того места, где началась победная...
1: Это освободительная операция.
2: Освободительная операция, да, и где 7 месяцев не могли продвинуть фронт, и с этой операцией через болото, придуманной действительно гениально.
1: Есть даже фильм целый, да, про этот проход по болотам и прочего. Там ой-ой-ой.
2: И как вы думаете, вот из этих 4 локаций, где я побывал, сколько из этих локаций учили немецкие школьники раньше в школе, когда я учился еще там 30 лет назад в школе?
1: Да во всех, наверное, раньше немецкий в то время, нет?
2: Ни одной, никогда.
1: В смысле, после войны?
2: Да, после войны. После войны.
1: Ну, видимо, ни одной. До войны немецкий был очень много везде, потому что, ну, все же знали, что будет.
2: Нет, конечно. Я не это имел в виду. Я имел в виду вот в уроках истории, когда нас, когда я еще маленьким был и учился в немецкой школе, нас же тоже обучали.
1: В Германии, Второй мировой.
2: Да, и нигде, в Германии никогда о этих местах. Нас чего учили? Про такие лагеря, как Освенцим, к примеру, конечно, про Холокост. Геноцид.
1: Такое слово новое, распиаренное.
0: Ну, да, давайте скажем.
2: Она раньше 30 лет назад.
0: Самое простое. Если про это никто не помнит, значит, этого не было.
2: Да.
0: Все же логично.
2: Они, конечно, немцев говорили, что они творили с евреями. Это правильно, конечно, было. А что происходило, какой геноцид советским народом происходило, они не говорили. И вот тут я бы хотел бы сделать, что было дальше. Вот я побывал в этих местах. Я это сам посмотрел и увидел, и услышал о том, что, о чем я раньше не слышал, потому что в Германии об этом никогда нигде не говорят, не только в историях, учебниках, но и по телевизору, по радио, нигде вообще этого никогда не существовало, как вы правильно сказали. Дальше. Как начала переписываться вот в современном нашем мире история? Как это все началось? Сначала, в 2016 году это было последний раз, когда немецкие СМИ все разом еще упоминали о том, что, ну, конечно, только вот 8-го, там, 9 мая, о том, что, да, 27 миллионов жителей Советского Союза погибли. Как они там погибли, что это не только Красная Армия потерпела...
1: Только военные потери, да, гражданское население.
2: Да, это не сильно не упоминалось, но хотя бы была эта цифра 27 миллионов. Затем, как по команде, в 2017 году уже ни одно немецкое СМИ не сообщало об этом. Ни где-то в упоминаниях маленьких, даже помимо строк где-нибудь, вообще ноль. И до сих пор. То есть 10 лет уже не упоминается, не сообщается ничего. Дальше. В 2020 году. Странно. Может и странно, может случайность, может нет. Одно посольство американское в какой-то стране Евросоюза сообщило у себя на сайте, в Твиттере тогда еще сообщило, что это мы освободили американца Освенцима.
1: Помню эту историю, когда там даже самые, как это, пропагандисты такие, не, вот это уже как-то перебор.
0: Это вы уже борщите, ребята, да.
2: И потом еще дальше, самые крупные немецкие СМИ тоже самую большую выкатали статью, что да, это американцы освободили Освенцим. И чтобы для понятия, в Германии 83 миллиона людей живут, и такие крупные СМИ, как Der Spiegel, кстати, это был, читают миллионы людей. Миллионы, действительно.
0: Опять же, как все исправить у людей? Несколько лет рассказывая, что было вот так, вот так, вот так, и поколение передается.
2: Совершенно верно.
0: Через определенное время мы уже знаем историю совсем по-другому.
1: Даже у нас тут поперекручивали в нашем сознании после распада СССР много чего.
2: Совершенно верно. И после этого это была, ну, очень большая негативная реакция общества это вызвало. А затем они извинились и написали о том, что да, это было не так, мы ошиблись. Ну, самые крупные СМИ
0: уже, да,
2: вообще в Европе ошиблись. Но вот что интересно, когда эту статью читают миллионы людей, а вот эта статья, где они говорят, мы ошиблись, ее надо очень-очень хорошо поискать.
0: А что ее искать? Она на развороте, в самом последней строке внизу под «Продам гараж».
1: Там, где количество экземпляров и типографии.
0: Мелким шрифтом.
1: Это технология, которая так и работает.
2: В письменном письменном виде они даже не

0: публиковали это только онлайн, а онлайн надо было очень поискать. Мы тогда, помню, пробовали это найти, и мы очень долго...
1: Отправили смс-кой.
0: Очень долго искали, пока нашли. Ну и что дальше? Потом они уже не могли сказать, конечно, что США освободила Освенцим, но они убрали упоминание о Красной Армии. То есть просто освободили. Но кто освободил? И теперь приходим к самому интересному и самому ужасному, на самом деле, современной Европы. Они все упоминания учебника истории в Германии убрали, что Красная Армия, что Советский Союз освободил весь наш континент от коричневой чумы.
2: Так.
0: Но... поэтому сегодня американцы освободили от нацизма, от фашизма Германию. Ура-ура американцам. Советский Союз тут абсолютно ни при чем.
1: Я, если честно, вообще удивлен, как до сих пор не сделали так, что это вообще мы не нападали к нам, советская армия пришла к нам сама. Вот удивлен я.
2: Многие так уже говорят.
1: Как у них, кстати, там это не перевернуто.
0: Нет, они уже переворачивают, да.
1: Ну, а в фильмах же там показано, что реально, что они выиграли Вторую мировую войну, а не наши деды и прадеды.
2: Ну, тут такое дело. Это споры-споры. Ну, видимо, есть такое выражение, если люди забывают одну войну, к ним приходит другая. Вот тут кое-кто забыл, к ним кое-чего пришло. Немцам лучше так не делать. Ничем хорошим не закончится, ни для кого абсолютно, поэтому надеюсь, что все-таки придут к единомыслию, к согласию, придут в себя на самом деле. К сожалению, 10 минут пролетели о важном. У нас сегодня, напомню, был в гостях Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. Михаил, тебе еще раз с праздником работников спасибо, радио, спасибо. Телевидения и связи. Это у тебя первый же праздник, напомню, да, такой участие. Так что пожелаю хорошо его отметить. Ну и до новых встреч.
0: Пока-пока.
2: Ну а мы встретимся уже в погоде, ну и после нее тоже. Не забывайте про розыгрыш в Телеграме, там все есть.
3: 10 минут о важном на Гомель-ФМ. Твоя реклама. УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202. Или по телефону 102.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: На дворе очень тепло. К сожалению, это не совсем надолго. Но сегодня, 7 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны даже кое-где грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Так, ну время. Что ж, что-то порекомендовать?
2: Интересно, что-то у нас есть, да, друзья, напоминаем, 9 мая очень-очень близко, и все фильмы этой недели у нас плюс-минус идут, связанные с этим прекрасным праздником.
1: Да? И? Да. Что мы сегодня порекомендуем? Слушай, сегодня день радио.
2: День радио,
1: телевидение и работников связи.
2: Что ж ты там заготовил?
1: Что у нас самое главное со связью было? Ключевая женщина со связью в одном известном сериале. Угадаешь?
2: Нет.
1: Нет?
2: Без гугла не справлюсь.
1: Радистку Кэт не знаешь?
2: Так, и что же за фильм?
1: Радистка Кэт где была? Артем, ты меня пугаешь иногда.
2: Это нормально, ты меня по утрам видишь, когда ни бритого, ни чесанного, и не умытого.
1: Там, короче, в названии этого фильма, мини-сериала, есть цифра, вернее число, и есть время года.
2: Легче не стало.
1: То есть 17.
2: А, ты вот так решил пойти. 17 главе весны.
1: Конечно. А давай порекомендуем.
2: А почему нет? Вещь хорошая. А стоп, какой? Раскрашенный или нет?
1: Вообще, раскрасили зачем-то непонятно. Его и в «Бой идут одни старики», и много чего еще. Там же снимали, ну, по-моему, 17 мая весны все-таки экономили немножко на пленке.
2: Чуть-чуть есть,
1: белый.
2: Да.
1: Да.
2: Да и антураж передать необходимо было.
1: Ну, мне лично черно-белая версия больше нравится.
2: Так она, ты и старый.
1: Она более антуражная.
2: Это факт.
1: То есть там нет вот этих красок, ты не отвлекаешься на краски, у тебя вот все такое вот немножечко...
2: Какое?
1: Ну, вот такое.
2: Отличный ответ.
1: Атмосферно.
2: Отличный ответ. Я даже не знаю, а стоит ли вообще рассказывать, обо что фильм, обо что сериал?
1: Я расскажу только одно, что там не 17 серий. Я маленький тоже думал, что 17 мая весны, значит 17 серий.
2: Их 12.
1: Их 12 всего.
2: Если вдруг кто не знает. Ну, конечно, тут в ролях мастодонты своего дела даже...
1: Там, я не знаю, с кого начать, кем заканчивать. Там снялся весь цвет советского кинематографа в свое время.
2: Ну, как и... Стоп, поэтому он и получился такой шикарный.
1: Ну, наверное, и не только поэтому. Причем там, по-моему, есть история шикарная, когда кто-то Мюллера играл, господи, забыл фамилию, актер.
2: Да.
1: Вот, ему сказали в верхах после просмотра, сказали, что нельзя так хорошо играть вот от такого вот отъявленного мерзавца.
2: А он говорит, я по-другому не умею.
1: А я, говорит, я по-другому не умею, да. В общем, давайте так, 17 мгновений весны, если кто-то не видел, можно посмотреть, прям я периодически это делаю.
2: Ну, или пересмотреть.
1: Или пересмотреть, там есть шикарные диалоги, которые прям с сегодняшним днем очень сильно перекликаются, и это немножко пугает. 17 мгновений весны сегодня порекомендуем.

0: У нас рекламируются все.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Голоса Беларуси.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что, еще парочку партнеров. Напомню, что у нас есть на 9 мая площадка возле Ледового дворца. Вечерком встретимся там.
4: Артисты, выступления. Многое поразыграем, много что поинтересного вручим в руки.
3: Ну и наши партнеры. Mibay – официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mibay оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibay.
4: Также с нами магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко с Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина 36, Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки 25, код 61 35 256.
3: Ну а мы напоминаем, что у нас идет розыгрыш прямо сейчас в нашем телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM. Условия все там есть.
4: Для участия необходим палец и телеграм-канал, а также быть подписан. Там все, в принципе, описано. Вам надо просто ткнуть одну клавишу, вы умеете ткнуть, и уже вы участвуете. И дальше просто верите в Господа нашего, в рандома.
3: В рандомайзера верить нужно. Вот такие вот дела. Времени остается совсем немножечко. Ну и, наверное...
4: Нет, на конкурс много времени.
3: А, на конкурс итоги сегодня вечером, да. Там, по-моему, сок у нас все...
4: 19.35.
3: Да, в 19.35 бот подведет итоги. Так что, ежели вы себя увидите, вот, с вами свяжемся и...
4: Все отдадим.
3: Все отдадим. Там пакетик с разными интересными вещами.
4: Нам не показывают. Нам просто сказали, там пакетик с интересными вещами. А то боятся, что мы себе оставим.
3: Нет, нам участвовать нельзя.
4: Это факт.
3: Работникам нашей компании ни в коем случае. Всем остальным можно. Так что заходите.

0: Реклама на радио.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
8: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
9: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: С нами просыпаются, проснулись и будут дальше уже по жизни сегодня идти все, кто прослушали утро-стимуляторы. 3 часа. Ну, еще под занавес. Без новостей сегодня чуть не остались со своими праздниками. Певец Джонни есть такой? У нас тоже в эфире играет.
2: Да, есть такой.
1: 6 лет у него вышел назад трек «Камин».
2: «Камин»?
1: Да, слышал такой? «Камин».
2: Нет. К сожалению, моего.
1: И в этом году трек неожиданно вернулся в чарты благодаря вирусным нейросетевым сериалам про драматичные отношения фруктов, овощей и ягод. Да. Там.
2: Так.
1: В общем, вот этот сериал, там прозвучала тема, и на волне хайпа Джонни обошел таких гигантов, как Тейлор Свифт и The Weeknd по прослушиваниям на российских стримингах. У него 811 миллионов против 444 у Тейлор Свифт.
2: Получается, он знал все заранее, да?
1: И на Ютубе 779 миллионов слушателей в месяц. Во, как сидишь-сидишь, про песню забыл, а тут бабах!
2: Стрельнуло!
1: Нейросеть помогла. Бананы и клубнички там.
2: Не, ну это замечательно.
1: Замечательно. Так что, слушай, надо поковыряться в архивах, покопаться. Что там?
2: Думаешь, у тебя в загашнике что-то есть?
1: Ну, если прикрутят туда нейросетевую какую-нибудь штуковину, может...
2: Про чьи отношения будешь делать?
1: А что, не обязательно отношения?
2: Грибы, ягоды...
1: Про Артема Аникина и Гомель-ФМ.
2: Это интересно, я готов. Всегда хотелось, друзья, про себя послушать, посмотреть. Ну а с вами все это время был Константин Комком.
1: Артем Аникин, еще раз всех коллег и не только поздравляем с днем радио, телевидения, сотрудников связи. С праздником. И встретимся, так, завтра мы еще встретимся в эфире здесь, а в субботу...
2: На Ледовом.
1: На площадке возле Ледового дворца. Всем хорошего дня.
2: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Гомеле проходит молодежный военно-патриотический форум. В его рамках юные патриоты посетили экспозицию вооруженных сил, где были представлены образцы вооружения и военной техники. От стрелкового оружия до реактивных систем залпового огня. Ожидается, что сегодня в работе форума примет участие министр обороны Виктор Хренин. В этот день пройдет пленарное заседание и закладка памятных капсул с землей с мест сражения из разных областей страны. В Беларуси проживает более 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Замминистра отметила, что ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, 250 человек. Они явно владеют секретами долголетия. По мнению Марины Артеменко, это самодисциплина, социальная активность и позитивное мышление. 9 мая, в День Великой Победы, в областном центре по улице Советской пройдет праздничное шествие. Во главе колонны пронесут главный символ праздника – Знамя Победы. Полотнище размером 6 на 12 метров станет зримым воплощением народной славы и беспримерного подвига. Участники акции «Беларусь помнит» пронесут портреты своих родных – фронтовиков, партизан, тружеников тыла, всех, кто приближал победный май 1945-го. Старт шествия в 11:00. Сегодня с 20 до 22 часов в Гомеле будет проходить репетиция парада техники. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Пролетарской, площади и проспекту Ленина, а также по улице Советской на участке от площади Ленина до пересечения с улицей Трудовой. Движение транспорта будет открыто сразу по завершении репетиции. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Моя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Седьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южной четверти от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: У нас рекламируются все.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техно-джунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды. В преддверии великого праздника Великой Победы это уже особая традиция чествовать людей, которые своим трудом, службой и поступками заслужили уважение страны. За каждой наградой личная история, годы работы и вклад в общее дело. Александр Лукашенко отметил, что сегодняшнее мероприятие – живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 1945-го. Президент заявил, что Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной, каждого третьего разрушенная, сожженная, но не покоренная, вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая гордость всего советского народа, резюмировал белорусский лидер. За плечами участников велопробега «Вместе под флагом страны» Калинковичский, Ельский и Норовлянский районы. В райцентрах к колоннам присоединились любители здорового образа жизни. Сегодня спортсменам предстоит посетить Октябрьский, Хоникский и Светлогорский районы. Напомним, велопробег патриотов посвящен Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Он завершится в Гомеле 10 мая. В областном центре проходит второй молодежный военно-патриотический форум. Участие принимают курсанты высших военных учебных заведений, кадеты, суворовцы, воспитанники военно-патриотических клубов и классов со всех уголков Беларуси. На форум прибыла глава военного ведомства Беларуси, министр обороны, генерал-лейтенант Виктор Хренин. Подробности встречи в следующих выпусках новостей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Итак, встречаем день вместе с нами. Сегодня Анна Мишина со мной.
3: И Олеся Василькова.
2: Сегодня у нас еще день радио, телевидения и связи. Мы поздравляем нас, прежде
3: друг
2: всего,
3: друга.
2: Самих себя,
3: друг друга.
2: Ну и вообще всех причастных. Ну и всех, кто любит слушать радио, тоже поздравляем. Ну а приветы ваши и поздравления пишите на наш Вайбер, ну либо в Телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Ну а пока о музыке. А Настя топит в этом часе.

0: Эта красивая песня как раз про радио. Цой и Анна Тубицкая.
1: И в машине включим на максимум. Улетай со мной выше облаков.
2: Ребят, напоминаем, что вы можете присылать нам ваши приветы, поздравления по Вайберу по номеру 29 34 11 34 8.
0: Всем хорошего дня!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: А 9 мая пройдет у нас выездное мероприятие, посвященное 81-летию Великой Победы. И у нас есть партнеры — фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3 и Головатского 136. Еще один партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.
1: Музыка твоей страны.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту рассказываем вам очень быстренько. Овны, неожиданная встреча вдохновит на новые свершения.
2: Телец, ваша практичность поможет избежать лишних трат.
1: Близнецы, сегодня лучше слушать, чем говорить, и узнаете больше.
2: Рак, эмоции могут зашкаливать. Держите курс на спокойствие.
1: Львы, ваша харизма открывает любые двери, но воспользуйтесь этим.
2: Дева, старый план снова становится актуальным. Достаньте его с дальней полки.
1: Весы, важный выбор потребует от вас быть честными с самим собой.
2: Скорпион, удача на вашей стороне в рискованных делах.
1: Стрельцы, дорога или перемены принесут радость.
2: Козерог, ваша настойчивость начнет приносить плоды.
1: Водолей, вдохновение придет из неожиданного источника.
2: Рыбы, сегодня важно не распыляться. Выберите главное.
1: А это был гороскоп на сегодня, 7 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029 299 0202.

0: или по телефону 102.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио Гомель FM.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4,9 до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: 7 мая. День работников радио, телевидения и связи.
1: Да, у нас сегодня праздник. Кстати говоря, ты знала, Аня, что в мире есть целые радиостанции, вещающие специально для домашних питомцев, которые остались дома одни.
2: Как тебе такое? Ссылочку, пожалуйста, можно мне?
1: А твоя дома? Твоя дома одна?
2: Дома, кстати.
1: Еще и кот там, как раз все будут вместе слушать, да?
2: Две вещенки, да. Было бы очень интересно там звуки.
1: Там ставят, вот написано, успокаивающую классику и читают стихи мягким голосом.
2: Ух ты, я буду подписчиком.
1: Класс. Не, ну идея классная. Я не знаю, на самом деле, правда это или нет, но пишут, что правда, что есть такие радиостанции.
2: Сейчас поковыряемся, найдем.
1: А,
2: кстати, ребят, напоминаем, что в нашем телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM мы проводим розыгрыш в честь праздника. Достаточно подписаться и нажать «Участвую». А в 19:35 бот сам выберет счастливого обладателя приза. Участвуйте, а мы пожелаем вам удачи.
1: Да, желаем удачи, но это еще не все. У нас в следующем часе тоже будет розыгрыш, но об этом уже подробнее попозже, поэтому слушаем эфир и не пропускаем.

0: рекламируются все.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».
9: Итак, сейчас расскажем немножко о партнерах выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Партнер – цветы «Жасминка.бай». Доставка цветов по Гомелю и области «Жасминка.бай». Сухие цветы, эксклюзивные предложения, индивидуальный подход. «Жасминка.бай» работает с организациями и физическими лицами. Улица Интернациональная, 33 ЗИП и Быховская, 112 ГРИН. Еще один партнер – доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

0: 7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
1: Вот интересно, попалась тут статья. Почему, так, когда человек слышит звук скрежета по пенопласту или звук рисования вот мелом по доске, да, это вызывает мурашки?
2: Почему? Вот. Не знаю. Не мурашки, неприятное такое вот ощущение это вызывает.
1: Вот что интересно. У меня, кстати, звук не вызывает. Вот,
2: не
1: вот
2: вызывает?
1: Звуки. Нет. Вот. А что касается зимних вещей, вязаных вот зимой, так, когда надеваешь и цепляешься вот какую-то нитку, вот это настоящее, да.
2: А мурашки что вызывают?
1: Мурашки, ты
2: что
1: о приятном,
2: пишут,
1: да?
2: Что пишут, да.
1: Так, ну, что касается этих ощущений, что пенопласт и так далее. А вот почему такая реакция. Высокочастотные звуки скрежета напоминают сигналы бедствия и опасности, оказывается. Раздражает слуховой аппарат, активируя мозжечок и вызывая физическую боль, вызывают и мурашки.
2: Ой.
1: Ну, то есть это с неприятным связано.
2: Так, да. Ну, а с приятным все-таки будет? Дойдем мы до этого?
1: Давай у тебя спросим, что у тебя вызывает мурашки?
2: Деньги, когда шелестят.
1: Шелест.
2: Но мурашки у меня вызывает, вот, например, эфир на радио. Да, сегодня как раз день радио, телевидения и связи. Вот это у меня вызывает мурашки, положительные эмоции.
1: Пусть мурашки вызывают только положительные.
2: Это правда.
0: Реклама на радио.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Ну что, на часах 12:57. Это время новостей. Андрей Баранов у нас уже в студии. Готов рассказать нам что-то интересное.
1: Сначала о том, что совсем не новость. С праздником, дорогие коллеги.
2: Ох, с праздником.
0: Спасибо.
2: С праздником.
0: Тебя также.
1: Вот. И я расскажу, почему у нас в Гомеле два министра находятся вместе.
2: Так.
1: И остальные высшие должностные лица.
2: Хорошо, об этом и не только Андрей расскажет очень-очень скоро. Ну а с вами Анна Мишина
0: и Олеся Василькова.
2: Услышимся после музыки и новостей.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции по 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. Глава государства отметил, что это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения.
4: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, горячо поддержали парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы, сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
3: К новостям нашего региона. Патриотическое воспитание молодежи – основа независимости государства. Второй день второго молодежного военно-патриотического форума стартовал с пленарного заседания в Гомеле. Возглавила работу председатель Совета Республики Наталья Качанова. Участие принимают и председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко, министр обороны Виктор Хренин, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов и заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Впереди насыщенная программа, общение молодежи со спикерами и обмен опытом по военно-патриотическому воспитанию молодежи. С сегодняшнего дня в широкий прокат выходит фильм «Государственный гимн Республики Беларусь». Картина расскажет историю гимна от его возникновения до современной версии, включая свидетельства композиторов, поэтов и других участников процесса. Главная премьера пройдет в Гомельском кинотеатре имени Калинина в 14 часов. Перед показом гостей ждет специальная программа с фотозонами, тематическими выставками и музыкальными номерами. Фильм покажут во всех кинотеатрах, районных центрах культуры и агрогородках области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
2: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
3: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Категория программы 16+.
8: Встречай день с нами.
9: Продолжается этот прекрасный день. Сегодня у нас праздник, день работников радио, телевидения и связи. Анна Мишина с вами.
10: И Олеся Василькова.
9: Что мы расскажем? У нас розыгрыш сейчас проходит в телеграм-канале.
10: Да, напоминаем, да. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Мы проводим там розыгрыш. Достаточно подписаться, нажать «Участвую», а в 19.35 бот сам выберет счастливого обладателя приза.
9: Отлично. А еще в этом часе у нас тоже будет розыгрыш. Кто хочет позвонить нам, пишите слово «хочу» на наш вайбер, и мы будем играть. Обязательно будут классные призы. А пока о музыке. Впереди Виберекса «I am».

0: просыпается в этот час со своим аквалангом. Красивая песенка от Lil Nas X, Star Walking. А еще пчела нам расскажет о том, что нас свяжет вместе. И Айшука и Роберт Кристиан «The Day Before» в конце часа.
1: Также можете прислать нам ваши приветы и поздравления по номеру 29 34 11 34 8 на Viber. С удовольствием зачитаем.

0: Are you coming in or what?
1: Передаем утренний выпуск последних известий.
2: Гомель-ФМ – это радио.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
2: Радио – это звук.
4: Доброе утро, дорогие друзья.
5: Дорогие друзья.
2: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
6: И стань частью нашей команды.

Итак, сейчас расскажем вам про партнеров наших выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы. Партнер «Белавтомаркет» – сеть автосалонов «Белавтомаркет» в 6 городах Беларуси – Гомеле, Мозыре, Бобруйске, Витебске, Могилеве, Орше. Около 900 авто в наличии. Выгодный обмен, трейд-ин. Кредит, лизинг, беспроцентная рассрочка. Салон в Гомеле находится на улице Лазурная, 22. Также еще один партнер – ресторан «Пряности и радости». Ресторан «Пряности и радости» – это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон с кодом 29 80 70 330.

0: Моя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Еще один партнер нашего выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы, это MiBuy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В MiBuy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Седьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4,9 до 20 метров в секунду с порывами. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Информацию о погоде предоставила нам областным гидрометеоцентром.
0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Музыка твоей страны.

0: 7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
1: Та-да, сегодня у нас праздник, поэтому, как и обещали, проводим розыгрыш. И у нас на связи прямо сейчас Светлана.
2: Светлана, добрый день.
3: Алло, добрый день.
1: Как у вас настроение, Светлана? Рассказывайте.
3: Отличное настроение, погода радует, и на улице тепло и солнечно.
2: Наверное, выходной, да, у вас сегодня?
3: Нет, я на работе.
1: Но у вас есть еще один... Отлично. У вас есть еще один повод порадоваться, потому что есть вероятность, что вы выиграете классные подарочки. Это наушники от Гомель FM и классный шопер. Готовы поиграть?
3: Конечно, конечно.
1: Итак, поехали.
2: Итак, первый вопрос. Кто из ученых считается одним из изобретателей радио, демонстрируя передачу сигнала без проводов? Первое. Николай Тесла. Второе. Александр Попов. Третье. Томас Эдисон. Какой вариант вы считаете правильным?
3: Я думаю, скорее всего, Попов.
1: Да,
2: но
1: все
2: это
1: верно.
2: Просто в точку.
1: Так, второй вопрос для вас. Для чего радиостанции используют джинглы? Джинглы – это короткие музыкальные заставки с голосовой информацией. Первое – чтобы заполнить тишину в эфире. Второе – для идентификации станции, создания настроения и перехода между блоками, между песнями. Или для рекламы товаров и услуг.
3: Ну, скорее всего, для рекламы товаров и услуг.
1: Нет, давайте еще подумаем. Джинглы – это значит, вот эта штучка. Гомель FM.
3: Заполнить пространство, скорее всего.
1: Нет, для идентификации станции, для создания настроения, да, и перехода между песнями.
2: Ну, это сложный вопрос, правильно, Светлана, да?
3: Ну, да.
1: Ну, тогда третий вопрос для Светланы.
2: Так, как называется устройство, которое преобразует звуковые колебания, голос, музыку, в электрический сигнал для дальнейшей передачи по радио? Первое – громкоговоритель. Второе – микрофон. Третье – наушники.
3: Микрофон.
1: Вау!
2: Да. Прям в точку.
1: Ну и давайте еще один решающий вопрос для Светланы. Это всемирно известное сооружение обязано своей жизнью именно радио. После ее возведения планировался демонтаж, но потом при появлении радио на сооружении были установлены антенны для большей дальности и силы сигнала. Что это за сооружение? Останкинская башня, Пизанская башня или Эйфелева башня? Как думаете?
3: Скорее всего, будет Останкинская башня.
1: Светлана, еще подумаем, давайте.
3: А еще раз
2: красивая,
3: можно продиктовать вариант ответов?
1: Эйфелева башня, Пизанская или Останкинская?
2: Но... Эй, диджей, да?
3: Эйфелева.
2: Ну, прям намеки,
1: да,
2: молодец.
1: Да, да. Все верно.
3: Башня, да, да, да.
2: Мы
3: все
2: за вас
3: верно.
2: Болели. Да. И кулачки держали.
1: Спасибо, Светлана, девочки. Вам достаются классные наушники с логотипом Гомель FM, ну и тоже крутой шопер.
2: Вау.
1: Да.
3: Спасибо.
1: Поэтому,
3: спасибо,
1: раз вы в прямом эфире, можете передать привет или поздравления.
3: Ну, хочу передать привет всем слушателям радиостанции Гомель FM. Ну, и вас, девочки, хочу поздравить с вашим праздником профессиональным.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Светлана, слушайте Гомель FM, ну а сейчас напишу, как можно забрать подарочек. Всего хорошего.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.

0: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».
1: Итак, сейчас коротко о партнерах выездного мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы. Итак, наш партнер – торговый центр «Мебельный квартал». «Мебельный квартал» – торговый центр на улице Барыкина в городе Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155. И еще один партнер – партнер – ресторан «Белорусская хата». Ресторан «Белорусская хата» приглашает попробовать майский сет. Это кульминация вкуса, отражение белорусской кухни, где уважение к традициям сочетается с современным подходом к приготовлению. «Белорусская хата» сделает ваш весенний праздник особенным, наполнив вкусом и уютом. Телефон 44 74 14 777.

0: 7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
1: А вот о рекламе поговорим на радио. Расскажу, когда же вышла самая первая радиореклама.
2: Интересно, когда?
1: В 1922 году. И самое интересное, что длилась она целых 10 минут. Это был рассказ. Да, это был рассказ о продаже квартир в пригороде Нью-Йорка. Представь, как тяжело было удержать внимание вообще слушателей.
2: Десять.
1: Сейчас на это отводится, ну, секунд 15-30, ну, максимум 45 на разные рекламки, если. А тогда, представь, 10 минут.
2: Я бы переключила. Новинка, поэтому как для нас раньше телевизор, да, мы ходили,
1: ну,
2: переключали кнопочки,
1: да.
2: А сейчас
1: я бы переключила. 10 минут слышать про квартиру Нью-Йорка.
2: Там наверняка было что-то интересное, ну, чем-то же цепляли, да?
1: Ну,
2: наверное,
1: ладно, ведь? Если это был 1942 год, мы наверняка слушали, да.
2: Так, напоминаем, ребята, что в нашем телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM, мы проводим розыгрыш. Достаточно подписаться, нажать «Участвую». А в 19.35 бот сам выберет счастливчика, которому будет вручен наш приз. Участвуйте, а мы пожелаем вам удачи.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: что, ребят, второй час подошел к концу. Андрей Баранов у нас вновь что-то нам расскажет интересное. Что?
1: Кого белорусский лидер Александр Лукашенко назвал героями нашего времени?
0: Ну, интересно послушать будет.
2: Хорошо, совсем скоро об этом и узнаем. Для вас сейчас Роберт Кристиан и Айшука «The Day Before». Ну, а с вами Анна Мишина
0: и Олеся Василькова.
2: Услышимся скоро.

0: Познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. Глава государства отметил, что люди в погонах, аграрии, промышленники, строители, деятели культуры, энергетики и учителя – герои нашего времени.
4: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
3: К новостям нашего региона. К участникам молодежного патриотического форума в Гомеле обратился председатель облсполкома Иван Крупко. Губернатор отметил, что накануне 81-й годовщины Великой Победы подобная встреча ощущается по-особенному. Гомельская область за последние годы выстроила целостную систему военно-патриотического воспитания, подчеркнул глава региона. Более 2500 ребят занимаются в профильных объединениях. Действует свыше 110 специализированных классов. Активно развиваются клубы на базе силовых структур. Именно в сочетании традиций и современных знаний формируется настоящий гражданин и защитник своей страны, подытожил Иван Крупко. Не гаснет память свеча. В Гомеле к мемориалу народных ополченцев возложили живые цветы. Митинг в преддверии 81-й годовщины Великой Победы собрал ветеранов труда и вооруженных сил, руководство Центрального района, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, а также рабочую молодежь и учащихся. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Продолжаем встречать день вместе с вами. С вами Анна Мишина.
3: И Олеся Василькова.
2: Сегодня у нас праздник, и в связи с этим у нас в телеграм-канале там проходит розыгрыш. Расскажешь, Аня, всем,
3: что да, там? Напоминаем, что в нашем телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM, мы проводим розыгрыш. Достаточно подписаться, нажать «Участвую». А в 19:35 будет сам выберет счастливого обладателя приза. Участвуйте, мы вас поддержим.
2: Да, это уж точно. Ну а теперь поговорим о музыке. Как обычно в начале часа, расскажу, что будет впереди. Красивейшая песня от Гузель Хасановой и Стаса Пьехи «Темная полоса».

сейчас от Туркен. Я у тебя в голове. Также можете присылать нам ваши приветы и поздравления на Viber по номеру 29 34 11 34 8. С удовольствием зачитаем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Продолжаем вам рассказывать о наших партнерах выездного мероприятия, посвященного 81-летию Великой Победы, и это медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер – это компания «Санит». Белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. «Санит» – стандарт качественного сна.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
2: Да-да, у нас сегодня специальные гости, ведь сегодня день работников радио, телевидения и связи. И к нам в студию заглянула Юлия Хорошина, это режиссер телерадиокомпании «Гомель». Привет, Юля.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Как настроение в этот прекрасный праздник?
3: Настроение всегда отличное, тем более в такой день, в такой праздник. Май месяц начинается у нас всегда празднично, это 1 мая. Это 7 мая, ну, 5-го еще день печати.
2: Угу.
3: Я вас всех поздравляю.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Взаимно. Коллег с удовольствием поздравляю. И вот рады мы всегда тому, что в весенние дни, когда деревья белые, как невесты, все красиво, все расцветает, и мы отмечаем свой профессиональный праздник. После этого мы плавно идем к Дню Победы. 9 мая – это самый замечательный праздник в году. И мы несем, надеемся, что мы несем позитив, положительные эмоции. И вот то, что касается телевидения, 9 мая мы стараемся осветить и показать тем, кто, может быть, не вышел на площадь, не пришел на демонстрацию, то, что происходит в городе. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше, но радует то, что много молодежи выходит, и они действительно радуются этому празднику, потому что сейчас очень много внимания уделяется освещению тех ужасных лет, года войны, страшное время. И мы стараемся это освещать для того, чтобы наше молодое поколение знало, как это было, помнило о тех людях, которые спасли нас, нашу жизнь, и мы теперь живем вот в такое замечательное время. И эта молодежь, она, когда говорит об этом празднике, мы видим и это видно, что они понимают, что это такое, угу, что это необходимо помнить, знать, вспоминать, говорить, и тогда у нас будет светлое будущее.
2: Это действительно здорово и достойно. Ну, а расскажи, Юля, нам всем, вот я знаю, что ты начинала с радио. Скажи об этом.
3: Начинала с радио, и очень много, не знаю, моих коллег, те, кто начинал с радио, потом переходили на телевидение. Я даже не знаю, почему так происходит в жизни, но какая-то закономерность в этом есть.
2: Тенденция, да?
3: Тенденция этого существует. Но всегда радиоколлектив, он такой чаще все-таки больше молодой, амбициозный, креативный. И так все на радио так вот весело-весело, в кадре их не видно, активно все происходит, потому что на радио ты находишься, тебя не видно, то есть можно себя вести более раскрепощенно, а потом частично начинают переползать, переходить на телевидение.
4: Юлия, а у вас на площадке есть какие-нибудь вот приметы? Допустим, вот
3: да,
4: пытаешься что-то снять, там лампочка не вовремя, да, засветилась, все, это знак какой-то.
3: Примета есть плохая, если упал сценарий. Неважно, куда он упал, нужно на него присесть.
2: Как у актера в театре, да. И вы этим занимаетесь активно все там у вас, да?
3: Да, да, обязательно, да. Иначе не так пойдет.
4: Интересно, интересно.
2: Хорошо, у нас еще есть вопрос про искусственный интеллект.
4: Да, сейчас нам во многом помогает наш искусственный интеллект. Вот как вы думаете, в будущем для ролика нам нужны будут люди или все-таки нас могут заменить?
3: Ну, может быть, когда-нибудь, хотя так все это движется очень быстро, но пока на сегодняшний день без людей и вот, например, без коллектива, который существует в телерадиокомпании «Гомель», искусственный интеллект — это хорошо, но без помощи...
4: Все-таки хочется какую-то живую эмоцию, наверное,
3: да,
4: реакцию.
3: То есть только,
4: да,
3: профессионалы, а уже что-то там чуть-чуть добавить интеллекта искусственного и что-нибудь такое креативно новое сделать — это да. Но пока без людей никуда.
4: То есть нам пока не бояться.
2: Да. Ну а что касается радио вообще в целом,

0: Это правда. Ну а что бы хотели пожелать нашим слушателям, зрителям?
1: Хочу всем пожелать, конечно же, крепчайшего здоровья, оптимизма, вот солнечного настроения, как сегодняшний день, хотя жарковато, конечно.
0: Нормально, нормально.
1: Да. Оставляем жару.
0: Оставляем.
1: Да, очень хочется, чтобы 9 мая была такая, ну, теплая, без дождя погода обязательно. Мира, взаимопонимания и, конечно же, любви.
0: Спасибо, это все да, взаимно. Здорово. Тоже поздравляем с Днем работников радио, телевидения и связи. И напоминаю, что в гостях у нас была режиссер телерадиокомпании «Гомель» Юлия Хорошина. Будем рады видеть еще в эфире.
2: Специальный гость.
3: Реально, смело и

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4,9 до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Олесь, бывало такое, что находила что-то интересное в бабушкином шкафу, либо там где-то...
1: Где-то первое, что идет в голову, это деньги в куртках.
0: После зимы,
1: да? У меня сегодня все про деньги, да, я люблю деньги.
0: А деньги любят тебя.
1: Это факт, да.
0: Интересная находка. О находке расскажу, что потрясло пользователей сети.
1: Так.
0: Так, человек выложил в интернет снимок необычного предмета, который обнаружил в шкафу у своей бабушки. На фото оказалась старая книга. Это был старый молитвенник, написанный на немецком языке. И как ему далее подсказали в комментариях, возможно, книга это 17-18 века. Вот. Автор темы провел свое личное расследование. Ему удалось узнать, что он стал обладателем издания, которое появилось на свет в 1711 году.
1: Ого,
0: в немецком
1: давно.
0: Городе, да, Ульме. Поэтому я лично вот что-то мне казалось, что я находила что-то интересное в детстве. Но это мне казалось так.
1: А почему? Зачем ты обесцениваешь свои находки, которые тебе казались
0: классными? Я видела реакцию родителей.
1: Нет, все равно то, что мы находили, это тоже. Не обесцениваем ничего из своей жизни.
0: Если есть интересный какой-то неисследованный сундучок, где-то, может быть, стоит заглянуть?
1: Может быть, да. Вдруг что-нибудь найдете.
0: Да.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Лучшие не краины.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: У нас рекламируются все.
1: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».
5: И немножко подробнее о партнерах. Городейский сахарный комбинат. Надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу город Гомель, Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Еще один партнер – магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена и индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses. Подари настроение. Номер телефона плюс 375 25 613 52 56.

0: 7 мая – День работников радио, телевидения и связи.
1: Олесь, вот гуляешь, ты гуляешь по парку, да, птички там летают,
2: да.
1: Потом голуби там бегают, ходят.
2: Да, бегают, да, но...
1: Подкармливаешь? Вот если с собой у тебя семечки, допустим, были. Купила батон в магазине.
2: Если я купила батон в магазине и начну кормить птиц, мой Джейсон сразу это быстренько прекратит и съест все сам.
1: Поэтому
2: у меня есть кого подкармливать.
1: Интересная история. Женщина кормила голубей, показала грубый жест мужчине, сделавшему ей замечание. Житель Сингапура удивился, когда увидел, как незнакомка кормит голубей
2: так.
1: возле одной из станций метро. А это, оказывается, запрещено.
2: А, запрещено.
1: То есть он
2: нельзя.
1: Сделал ей замечание, и она ему в ответ совсем нелепость, да, как-то начала грубить.
2: Но а чего он лезет не в свое дело, с другой стороны?
1: С другой, вот как бы ты поступила?
2: Я
1: да,
2: вообще...
1: Вот кормит человек птицу.
2: Ну пусть кормит, он же меня не трогает, с одной стороны, и ничего птице плохого не делает. Ну, кормит, пусть
1: едят. То есть ты бы не стала, да,
2: лезть? Я вообще не люблю лезть не в свои дела, честно говоря. Поэтому
1: наверное,
2: я бы не стала.
1: Я бы тоже так же поступила. Другой вопрос, если бы птицу обижал кто-то,
2: но
1: да?
2: Но это уже другое,
1: это
2: да.
1: Это да, тут да. надо в любом случае как-то заступиться.
2: А так просто женщина отстояла свои границы. И все.
1: Так что давайте будем добрее, люди к нам потянутся.
2: Это правда.

0: Ну что, третий час подошел к концу. Андрей Баранов нам что-то сейчас расскажет интересное.
1: Каждый из нас может выйти в парк, так, какой-нибудь сквер и увидеть табличку от БРСМ. Стоит микрофон, и нужно будет рассказать, что для вас значит Великая Победа. Вы бы приняли участие?
0: Да, обязательно, интересно. Это интересно.
1: Да. Я надеюсь, что и наши слушатели тоже примут участие.
2: Хорошо, об этом и не только Андрей расскажет очень скоро. Ну а с вами все три часа была Анна Мишина
0: и Олеся Василькова.
2: Всем хорошего дня, до завтра.
0: Пока-пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидации серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Смотрите проведение акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7 карат.кп или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. Глава государства поблагодарил ветеранов за сохранение правды о Великой Победе и передачу памяти о тех событиях молодежи.
5: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, белорусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу, а значит, и наше будущее. Счастья, успехов! И самое главное – здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам? Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
4: Патриотическое воспитание молодежи – основа независимости государства. Второй день второго молодежного военно-патриотического форума стартовал с пленарного заседания в Гомеле. Старт работе площадки дала председатель Совета Республики Наталья Качанова. Сенатор отметила, что любовь к родине не рождается из пустоты, она берет начало из семьи, школы, личного опыта и находит продолжение в зрелой гражданской позиции. Наталья Качанова подчеркнула, что время требует от современного белорусского общества четкого понимания, какие вызовы стоят перед нашей страной. Открытый марафон о главном, о победе. Проект под таким названием реализуют активисты БРСМ. На улицах и площадях городов установлены стойки с микрофонами, обозначенные табличкой проекта. Каждый желающий может подойти к микрофону и ответить на вопрос, что для вас значит День Победы. Всего 30 секунд искренности, без сценария, от сердца. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
7: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
8: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: У микрофона инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Наталья Сомова. За прошедшие сутки на территории Гомельщины произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. В Рокачевском районе в результате столкновения пострадал 40-летний мотоциклист. С травмами мужчина был доставлен в больницу. В городе Гомель в результате попутного столкновения была травмирована 5-летняя девочка, которая в момент движения находилась в детском удерживающем устройстве. С травмами ребенок был доставлен в больницу, где после оказания помощи отпущен домой. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на осторожность и бдительность при управлении транспортным средством. При осуществлении поворота либо разворота необходимо уступать дорогу транспортным средствам, которые движутся в прямом направлении. Кроме этого, не забывайте во время движения пристегиваться ремнями безопасности.
2: Музыка твоей страны.

0: Моя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Восьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
1: Техно-джунгли.
2: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
0: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. Глава государства отметил, что среди присутствующих немало представителей силового блока. Белорусский лидер заявил, что эти люди всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Орден за службу Родине третьей степени из рук главы государства получил начальник УВД Гомельского облсполкома Александр Шастайло. В школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Победы. Учителя рассказали детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особое внимание было уделено вкладу женщин в достижение победы. «Символы моей страны» – открытый урок под таким названием прошел накануне в Гомеле. Площадкой мероприятия стала гимназия номер 36 имени Ивана Мележа. Занятие было организовано в рамках акции «Дети рисуют Родину» совместного проекта областной организации «Белая Русь» и телерадиокомпании «Гомель». Первоклассникам вручили тематические книжки-раскраски, которые помогут привить любовь к родной земле и ее традициям через творчество. Акция памяти «Гомель помнит. Создадим живой свет» пройдет завтра в Гомеле. Молодежь областного центра приглашает всех желающих почтить память павших в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на Аллее Героев, где из лампадок выстроят единый огонь памяти. Начало в 20:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик. Ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваше авто. Звоните код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Buy», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00. Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в деревне Головинцы Гомельского района горел жилой дом и хозпостройка. А в поселке Уборки Будокошелевского района, вероятно, из-за неосторожности при курении, произошел пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели на месте ЧС обнаружили погибшего хозяина. По оперативным данным, за сутки ликвидированы 3 лесных пожара в Калинковичском, Чечерском и Мозырском районах, 4 пожара травы и кустарника в Будокошелевском и Петриковском районах. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки ни в доме, ни на улице. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который подаст громкий звуковой сигнал при задымлении и предупредит вас о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них

0: Своя реклама.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
5: Телефон 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Восьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Хоккеист Максим Кунишников расстался с командой «Лидой». В составе «Рыцарей» форвард провел ярчайший сезон, став лучшим снайпером и вторым бомбардиром регулярного чемпионата БТР Экстралиги. В регулярке спортсмен провел 52 матча и набрал 59 результативных баллов. Плей-офф в его активе 5 поединков с 5 результативными передачами. Бронзовый сезон для белорусов КХЛ. Авангард Игоря Мартынова уступил «Локомотиву» в 7-м матче полуфинала и финишировал 3-м в тренерском штабе «Мечей». За бронзу отвечал и белорусский специалист Вячеслав Макрицкий. Тренер по физической подготовке Даниила Поливка ранее стал бронзовым призером с «Металлургом». В КХЛ в этом сезоне два клуба финишировали 3-ми, и в обоих белорусы. Футболисты московского «Спартака» сыграют в решающем поединке розыгрыша Кубка России. Сегодня в финале пути регионов спартаковцы с трудом одолели теперь уже бывшего обладателя Кубка московский ЦСКА со счетом 1-0. Единственный гол забил Руслан Литвинов, отличившийся на 10-й минуте встречи. Соперник «Спартака» в главном поединке кубкового турнира определится 7 мая после встречи футболистов Краснодара и московского «Динамо». Их первая встреча финала пути РПЛ в Москве завершилась ничью 0-0. Решающий матч за Кубок России состоится 24 мая на поле московского стадиона «Лужники». И на этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Hisense диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Апошние некалькі сезонов глиттер – одно из косметичных сродков, которые продаются лепш за все. Рознокаляровые декоративные блискавки існуют на все выпадки життя и на любой густ. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Глиттер, что у перакладе с английской мовы «блищать, зихотеть», існаваў яшчэ ў старажытныя часы. Каб надаць блеск фарбе для наскальных малюнкаў, нашы продкі дадавалі ў яе раздробленыя бліскучыя мінералы. У старажытным Егіпце глітер пачалі дадаваць у падводку для вачэй, а пудру рабілі з дробленых крыльцаў казурак. Пазней бліскаўкі пачалі рабіць з рыбнай лускі, а ў Індыі перацералі ў парашок каштоўныя камяні. Глітер, які мы ведаем сёння, быў вынайдзены ў 1934 годзе зусім выпадкова слесарам і жывёлагадоўцам Генры Рамшэнам, калі ён натыкнуўся на спосаб нарезки каляровой пластмассы на дробные зиготкие частинки. Ён вырашыў запатентовать свое вынаходство и заснаваў компанию, якая існуе и сёння, и з'яўляецца сусветным лидером по вытворчасці блискавак.
0: Мода на мове.
1: У 70-е годы буйные корпорации тых годов начали выпускать румяны, тени, пудры и помады с дробным шиммером. А у 90-х з'явилися гели для тела с блискавками, с шариковым аппликатором, якія популяризовала Бритни Спирс. Яна выкарыстовывала их на концертах, наносила на ключицы, зоны декольте и живот. Вось так тренд плавно перейшел со свету моды у повседенное життё. Коли вы жадаете зрабить прибраны и эффектный макияж, то блескучий глиттер – это тое, что вам треба. И наприкінці не забывайте – мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», сеть автосалонов «Белавтомаркет».

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: На старт! Внимание! Ликвидация в ювелирных «Диаманте». Успей купить свое идеальное украшение выгодно. Увеличиваем скидки на украшения из золота и безумные скидки на серебро до 80%. Оплата в рассрочку от банков-партнеров. Скупка и обмен старых золотых украшений. Роскошь ждет тебя в «Диаманте». Срок проведения акции 6 мая 2026 года. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Заседание Комитета секретарей Совета безопасности Организации договора коллективной безопасности пройдет в Москве 26 мая. Мероприятие состоится под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с участием секретарей Совбеза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и генерального секретаря ВДКБ. В областном центре пройдут мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Так, завтра в 12.00 состоится церемония возложения венков и цветов на Аллее Героев, а в 13.00 на площади Восстания митинг, церемония возложения венков и цветов. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги Хутор-Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и на 2-м километре северо-западного обхода Гомеля. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Сегодня День работников радио, телевидения и связи. Этот профессиональный праздник отмечается в честь гениального изобретателя русского физика Александра Попова. 7 мая 1895 года он сделал научный доклад о новом методе беспроводной передачи электросигналов. С использованием радиоволн провел первый публичный сеанс радиосвязи. В суверенной Беларуси День работников радио, телевидения и связи отмечается ежегодно 7 мая. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – Городейский сахарный комбинат, ресторан «Пряности и радости», торговый центр «Мебельный квартал», медицинский центр «Белсона».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упрыгажэнні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па телефону 8029-324-6666.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
8: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
9: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
10: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Вечер на Гомеле ФМ
10: представляет компания «Автосеть».
12: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
13: Категория программы 16+.

Вы на Гомель-ФМ. Сегодня мы отмечаем День радио, телевидения и связи. Ну, например, с почтой радио связано тесно. Мы тоже доставляем ваши послания, написать которые уже можно в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM. Делайте это в ритме, где все скажет музыка, где мы впереди послушаем. Во-первых, Majestic feat. Ali Farben, From Disco to Disco. Появится российская певица Бервульф «Один за всех». Услышим шотландца Кевина Харриса и его совместную работу с Чарли Пут «Obsessed». Этот трек есть в двадцатке лучших Гомель FM «Кропка» Карина Ерофеева. Гордо Лока-Лока тоже послушаем. Меня зовут Влад Марченко, вы на Гомель FM. Тут музыка не только поет, но и говорит.

Лока на волнах Гомеля ФМ. Этот трек есть в двадцатке лучших нашей радиостанции, проголосовать за который можно на сайте radiogomelyfm.by. Двигайте звезды местами и делайте так, чтобы треки на Гомеля ФМ звучали в ритме жаркого дэнс-мотива. С Днем Радио! Поздравляем всех радиослушателей. Я считаю, что вы также причастны к этому празднику, потому что на одной волне с нами. Двигаемся дальше. Тут появится трек, который также вошел в двадцатку лучших. Кропка Карина Ерофеева появится.

0: и кропка.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель-ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель-ФМ.

и его совместная работа с Majestic From Disco to Disco на волнах Гомеля FM. Фарбен проводит последние дни в Азии, там тренируется и снова готовится, отправляется в тур по Европе. 4 дня назад, кстати, исполнилось 12 лет песни Шимов. Списали они ее в крошечной берлинской студии, а в итоге исполняли его на сценах по всему миру. Я помню этот трек, а мы пока двигаемся дальше. Тут появится Beer Wolf, один за всех.

0: Своя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
5: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Волна Гомель ФМ. Только что мы же к розыгрышу, который проходит в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Там вы придумываете оригинальное название картинки и можете, кстати, забрать приз. Это, кстати, оригинальные наушники. Да-да, от Гомель ФМ и шопер от Гомель ФМ. Наталья Остапенко пишет: папа забыл оплатить интернет. Ну, это мы обсуждаем картинку. Ну да, папа читает газету. Мама рассматривает картинки, а дочка сидит около радио. Ну, в принципе, подходит. Музыка нас связала, Марина Дроздова написала, тоже подходит, почему бы нет. Радиоприемник выше, и музыка наш свяжет. Пишите и вы. Также будем обсуждать ваши сообщения. Можете выиграть оригинальные наушники беспроводные от Гомель FM. Также крутой шопер.

0: дождя.
1: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
2: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
3: Завтра, 8 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, все для тех, кто любит прохладу. Завтра в этой погоде ты, девушка, любая проходящая мимо, будешь рада. Ну, мимо телерадиокомпании Гомель-ФМ, потому что у нас сегодня праздник, день радио, погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Биби Рекса фит Фейтлес New Religion на волнах Гомель-ФМ. В Добрушском районе милиционеры пересекли незаконную транспортировку лома цветного металла. Все благодаря сотрудникам ГАИ Добрушского РУВД. Сколько было лома и в каком Мерседесе перевозил данный груз наш преступник, можно узнать в телеграм-канале tvrgomel.by. Преступнику, кстати, 31. Он нигде не работает. И он житель Добрыша. Марк Фишман, ты лучше всех быть в эфире. Дальше это песня про каждого из вас. Очень скоро еще будем обсуждать дальше результаты ваших комментариев под розыгрышем.

Марк Сишман, ты лучше всех. Мы же к розыгрышу, который проходит в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM. Там вы придумываете оригинальное название картинки. Так, продолжим читать. Светлана написала: «За окном дождь. Самый лучший вечер». Светлана, вы знаете, вы очень правы, потому что картинка соответствует тому, что там вашему комментарию. «Самый лучший вечер, за окном дождь». Это вот ваше воображение так сработало. Причем картинка такая, знаете, там в теплой, уютной атмосфере все находятся. Вот Светлана как раз подпись сделала оригинальную. Александр пишет: «Мелодия домашнего уюта». Да, радиоприемник там, и мелодию слушать можно самую оригинальную, и вы придумываете оригинальное название картинки и выиграете подарок от Гомель FM. Минель, рам-пам-пам, далее в эфире, скоро продолжим зачитывать ваши комментарии.

0: У нас рекламируются все.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

Выше, чем небо, на волнах Гомель FM, песня о любви, которая выше, чем небеса. Мы же к розыгрышу, который проходит в телеграм-канале Гомель Нижнее Подчеркивание FM. Там вы придумываете оригинальное название картинки, и мы начинаем читать. Алена Александровна пишет. Главней всего погода в доме. Слушайте, она попросила даже спеть. Попробуйте не спеть, написала. Попробую. Главней всего погода в доме. А правда, подходит к описанию картинки комментарий. Светлана пишет, сейчас папа в зоне комфорта, но через пару минут наступит виниловый апокалипсис. Ну да, радио появилось только-только, там на картинке нарисовано. Семейная мелодия любви, Таня пишет. Похоже. А что? Главное, что кот рядом, который отдает ее, эту любовь, и делает нас более-более теплыми и прекрасными. Холи-моли. Sunday night. Совместная работа с Лизо. Далее в эфире. Пишите, и мы будем обсуждать потихоньку ваши комментарии.

Празднуем День Победы вместе с Гомель-ФМ. 9 мая вечером на площадке возле Ледового дворца вас ждут яркие выступления артистов, конкурсы от ведущих шоу «Утро-стимуляторы» и, конечно же, призы. Наши партнеры – компания «Санит», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Mi Bai», официальная розничная сеть техники «Xiaomi».

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеля ФМ, у нас розыгрыш в телеграм-канале проходит. Придумайте оригинальное название картинки и самый оригинальный и смешной автор получит шопер и наушники от Гомеля ФМ. Вот что еще пришло к нам, тут пишет Таня. Таня пишет: семейная мелодия любви. Это подпись под картинку. Ну, кстати, Тань, по-моему, мы вас зачитывали, да? Да. Дальше пишет Алина: отключили интернет, включили жизнь. Прям из виртуальной попадаем в какую-то оригинальную. Ну да, папа читает газету, мама смотрит картинку, дочка смотрит на картинку, которую мама держит, слушает радио, и, в общем, жизнь прекрасна. Да-да. Так, Светлана пишет: мелодия дождя в семье. Ну, мелодия дождя в семье. Если включить тот самый радиоприемник. Кстати, за окном же дождь, как я не заметил это окно. Дай бог, чтобы в вашем окне всегда светило солнце. Пишите и вы, выиграть подарок. Тиесто и Бриана Грейс далее в эфире Beautiful Places. Меня зовут Влад Марченко. Встретимся в следующем часе.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Национальная академия наук Беларуси заинтересована в развитии сотрудничества с китайскими партнерами в сфере инноваций. Заместитель председателя президиума НАН нашей страны Алексей Труханов подчеркнул, что взаимодействие, основанное на условиях всепогодного всестороннего стратегического партнерства, является важным инструментом устойчивого развития белорусского и китайского народов. Республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026» приурочены к Году белорусской женщины, пройдут в Беларуси 14 мая. Программа традиционно будет включать в себя как классические дистанции автомобильного многоборья, так и творческие конкурсы. Здесь участницы проявят себя визитные карточки, проверки знаний правил дорожного движения, вождение на автотренажерах и практическом вождении автомобиля. Симфония молодых талантов. Концерт талантливой молодежи Гомеля под таким названием пройдет 12 мая. На одной сцене концертного зала детская музыкальная школа искусств номер 1 имени Петра Чайковского выступят лучшие юные музыканты областного центра. В программе игра на флейтах, скрипках, гитарах, фортепиано, валторне и виолончели. Начало в 18:00, вход свободный. Сегодня в центре Гомеля отличные возможности провести вечер интересно и со смыслом. На площадке возле цирка с 18 до 21.00 состоится брейк-данс-баттл от школы танца «Смотри в оба». А также в сквере Громыка кино «Под открытым небом» покажет легендарный фильм «Два бойца». Начало в 20.30. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Опять вставать?
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: «Вечер на Гомеле-ФМ» представляет компания «Автосеть».
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Категория программы 16+.

Это Гомель FM. Прямо сейчас в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM проходит целых два розыгрыша. И с этого часа вы можете писать свои приветы в рубрику «Лови привет». Там же в телеграм-канале передавать свои приветы и еще раз по привету в ритме, где все скажет музыка. Меня зовут Влад Марченко. Всем еще раз привет, еще раз всем по привету и привет, приветуля. Впереди услышим вот кого. С днем радио всех. Сакра, только моя, она одна такая. Air Free Have It, Michael, Patrick L. and Shaggy Rebellion. Биограф, ты океан появится также в эфире. Крэш Адамс, Sugar Mommy. Появится 5 утра, давай сбежим. Ну, туда, где 5 утра, в час ночи, допустим, к примеру, или 18.09. Меня зовут Влад, будем жить вместе с группой Градусы. Тут появится трек, трек «Будем жить». Группа Градусы, это что-то с чем-то. Мне кажется, что я в нулевых, в лет 15, но я хочу поздравить всех с днем радио еще раз.

Американский поп-музыкальный дуэт Crash Adams Sugar Mommy на волнах Гомеля ФМ в своем микроблоге певец написал, что ему нужно новое сердце, которое не знает, кто ты такой. Кому адресовано, но мне неизвестно. Возможно, тем самым он сказал, скажите соседям, что я прошу прощения, особенно когда слушают его треки. Мы же двигаемся дальше, изучим биографию с белорусским певцом-биографом. «Ты океан» в эфире Гомеля ФМ появится в День радио.

0: Мой же к розыгрышу, который проходит в телеграм-канале Гомель Нижнее Подчеркивание FM. Там вы придумываете оригинальное название картинки. Начнем зачитывать то, что уже пришло. Татьяна писала: «Вечер на одной волне». Ну, соответствует, конечно, тому, что вы с нами, и вы смотрите на эту картинку. Там радиоприемник на одной волне. На одной. Да-да-да-да-да-да-да-да, Татьяна. Светлана пишет: «Сотрудники Гомель FM на картинке. В эфире Влад за чтением новостей». То есть я в эфире у через радиоприемник вещаю, либо читаю новости на газете. Уточнить, Светлана. А две Олеси на виниле. Точно, слушайте. Я думал, там картинка или журнал. К рекламе.
1: 7 мая. День работников радио, телевидения и связи.
0: Продолжаем. Я думал, что там картинка или журнал. Там действительно винил. Слушайте, вы молодец. Да, Светлана. Слушай, а музыку Airfreehap Rebellion далее. В эфире День радио сегодня. Ну, почему бы не по-праздничному провести этот эфир? Что и делаем.

Рафаэль Эншаги, Air Free Hab, Rebellion. На волнах Гомель FM розыгрыш проходит в телеграм-канале Гомель, _FM. Вам нужно лишь придумать оригинальнейшее название картинки, и вы можете выиграть крутой шоппер от Гомель FM, а также крутые беспроводные наушники. Мы же ловим еще и ваши приветы также в телеграм-канале. Поздравляйте всех, кто причастен к радио, не только. А если вообще выиграть приз какая-нибудь Тамара Ивановна, то не обессудьте, вы просто не участвовали. Участвуйте, Сократ. Только моя дальше в эфире.

0: Моя реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
5: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
6: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 8 мая, в Гомеле и области будет облачно, с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. Знаете, где их не будет завтра в Гомеле? Местами. Местами будут, местами нет. В отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Они нас поздравляют с днем радио и телевидения. Угу. А пока у нас химия.
2: Голоса Беларуси.
1: Анна Трубецкая. Далее в эфире.

Этот трек, кстати, выбыл из хит-парада. Новинка от Аси. Да, новинка и выбыла. Ну, так уж бывает. Амур на волнах Гомель-ФМ. А проголосовать за двадцатку лучших вы можете на сайте radiogomelyfm.by. Добро пожаловать на сайт. Там целый плейлист для вашего хирургического вмешательства в музыкальную составляющую Гомель-ФМ. Программа выходит в воскресенье в 12:00 и в среду в 21:00. Голосуйте!

нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вы на Гомель FM, мы продолжим зачитывать итоги розыгрышей и комментарии, которые вы присылаете к нам в наш телеграм-канал. Вам нужно прислать оригинальное название картинки, и вы обязательно выиграете подарок. Елена написала: «Верните меня в СССР». Это был комментарий картинки. Я там был не рожден, то есть я там не был рожден, поэтому я могу только рассуждать о том, что там было именно так. Елена подсказала. Меня зовут Влад Марченко, будьте в ритме, где все скажет музыка. Здесь появится Maroon 5, Wake Up Kyle.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
3: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. А лучшее в 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2006 года. Подробности на сайте 7 карат. Или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. В Гомеле пройдут мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Так, 9 мая в 11:00 на улице Советской состоится шествие ветеранов, трудящихся спортсменов и творческой молодежи. А в 11:20 на площади труда торжественный митинг, церемония возложения венков и цветов. В Гомельской области по 9 мая активисты БРСМ реализуют проект «Открытый микрофон». О главном, о победе. На улицах и площадях городов установлены стойки с микрофонами, обозначены табличкой проекта. Каждый желающий может подойти к нему и ответить на вопрос, что для вас значит День Победы. За 30 секунд искренности волонтеры вручат символ единства и памяти, бутоньерку, цветы Великой Победы. К другим новостям. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. В остальных районах региона посещение зеленого массива ограничено. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Дата 7 мая вошла в историю мировой науки как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов представил доклад и демонстрацию созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый публичный сеанс радиосвязи. Менее века тому назад приемники воспринимались как что-то фантастическое, но в наши дни радио, телевидение и мобильная связь стали естественными атрибутами повседневной жизни, без которых мы не можем представить себе полноценной работы и отдыха. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
6: Хотите продать свой автомобиль быстро и выгодно? Приезжайте в автосалон 7422, студенческий проезд, дом 2. Мы находимся там, где всегда есть покупатели, рядом с Давыдовским рынком. Здесь всегда много людей. Отличный трафик, ваш автомобиль точно заметят. Без лишних хлопот и головной боли мы продадим ваш авто. Звоните, код 29-577-74-22. Продайте авто быстро и легко с автосалоном 7422.
7: В наших глазах зажжет.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.
6: Это Гомель ФМ, тут все скажет музыка. Мы в середине часа подведем итоги розыгрыша в телеграм-канале, где вы, придумав оригинальное название картинки, можете выиграть беспроводные наушники, а также великолепный шоппер. Заходите и придумывайте, у вас еще есть время. А вообще, мне кажется, даже раньше немножко мы подведем итоги уже скоро. Да, через песню, через две. Мы же ближе к музыке, где в начале часа послушаем, во-первых, вот кого. Здесь появится Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Владимир Пресняков и Наталья Подольская «Между нами».
7: Откровенная, наивная, между нами что-то тихо.
6: Эва Макс, «Spot a Fake». Настя Кравченко, фит Кайсин, «Вода». Need Your Love, то будет One Republic. Эту медленную композицию я прямо сейчас для вас и поставлю. Меня зовут Влад Марченко, вы на Гомель FM.

американская поп-рок-группа One Republic. Need Your Love на волнах Гомель-ФМ. В Беларуси, кстати, меняют правила поездок на такси. В Минтрансе сообщили о новых изменениях, которые сделают поездки более прозрачными и понятными для пассажиров. Что нового, вы можете узнать в телеграм-канале tvrgomel.by. Мы же пока дальше ожидаем здесь Настю Кравченко, фичеринг Айсин, трек «Вода».

0: Народный трек, так и назовем «Вода». Мы дозвонились Светлане, она же победительница нашего одного из розыгрышей в телеграм-канале. Она придумывала оригинальное название картинки. Вот что с этого вышло. Мы ей дозвонились. Светлана, алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана. Сотрудники Гомель-ФМ в эфире. Влад за чтением новостей, а две Олеси на виниле. Как можно было такое придумать? Я был там в эфире на этой картинке или я читал газету, я так и не понял?
1: Вы были в эфире и читали новости.
0: А две Олеси смотрели
1: две
0: на пластинки на виниле, да?
1: Да.
0: То есть это они там?
1: Да, конечно.
0: Всей семьи. А кто читает газету?
1: Ну, наверное, вы, Влад, читаете газету, и вот это не газета, а скорее вот как бы новости из газеты в эфир.
0: А, понятно. Так, Светлана, мы хотим, чтобы вы нас и всех причастных к этому празднику поздравили нас с Днем Радио и телевизионщиков наших с Днем Телевидения.
1: Спасибо большое за такую возможность, с удовольствием. Угу. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником.
0: Спасибо.
1: Желаю вам бесперебойной связи, самых благодарных слушателей, только хороших тем для новостей, угу. Вдохновения. Это как бы и наш праздник тоже. Мы слышим ваши голоса, и ваши голоса в эфире стали для нас уже за это время родными. Поэтому мы себя чувствуем тоже сопричастными к вашему празднику.
0: Вы еще как сопричастны? Ведь дорогой слушатель, который включает каждый день радиоприемник, тем более настроен на волну Гомель-ФМ, отмечает с нами этот праздник в придачу.
1: Конечно.
0: Это большая награда для нас, как радиоведущих, которые стараются для вас, дорогая Светлана, не только для Светланы,
1: спасибо.
0: Для всех, кто причастен к Гомель-ФМ, да и вообще к радиостанциям. То есть мы отмечаем с вами этот праздник, взаимностью нам ответили.
1: Да.
0: Светлана, вы сегодня становитесь победительницей, вы знаете?
1: Спасибо
0: вы
1: большое.
0: Выиграли крутой
1: спасибо
0: шопер.
1: Большое. Мне очень приятно. Спасибо.
0: Крутой шопер от Гомель-ФМ. Крутые беспроводные
1: тебе,
0: наушники от Гомель-ФМ. Почему не крутые, вы узнаете. Знаете почему? Когда
1: почему?
0: Включаешь Гомель-ФМ в этих наушниках, они становятся просто невероятно крутыми. Ага. Таких вы еще не видели. На смартфоне тоже можно нас послушать. Через сайт. Светлана, мы обязательно с вами свяжемся и расскажем, как забрать ваш приз, хорошо?
1: Хорошо.
0: Светлана,
1: хорошо,
0: спасибо
1: большое.
0: Огромное. Нас,
1: еще
0: кстати, чуть выше там. Да, поздравляйте, уважаю вам слово.
1: Спасибо вам за подарок, мне очень приятно получить в такой день именно ваш праздник. Я буду считать, что этот подарок, ну, как бы для меня будет символичным, что в такой праздник я получила подарок от любимого радио.
0: Мы вас поздравляем. Так, мы будем сейчас слушать музыку. Светлана, вы только не переключайтесь, потому что вы уже в предвкушении того, как вы будете ее слушать в наших наушниках. Посвящаю вам эту песню. SpotFX, Ava Max, победительница Светлана, для нее этот и трек. Кстати, в рубрику «Лови привет» тоже пишите, оставляйте свои сообщения. Там можете заказать любимую композицию. Мы поставим, если найдем ее в нашей базе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков между нами на волнах Гомеля ФМ. Если вы еще не знаете, как провести свой вечер, то свое общение вы можете начать в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Там есть все возможное, чтобы вы писали не только нам, но и друг другу. Заходите, мы же двигаемся только вперед. Тут появится Jonas Brothers, Love Me to Heaven будет прямо сейчас в эфире Гомель FM. Меня зовут Влад Марченко, будем на одной волне, кстати, скоро о погоде.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 8 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23 градуса, будьте одеты по сезону.

0: зону кроссовки носить нужно не в моду, а в погоду. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Музыка твоей страны.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

Авраам Руссо. «Ночь на волнах» Гомель-ФМ. Есть результаты еще одного розыгрыша сегодня у нас. В честь Дня работников радио, телевидения и связи мы дарим подарки. Вы жали кнопку «Участвовать» ровно в 19:35. Бот сам выбрал счастливого обладателя приза. Ею стала сегодня Нина. Дорогая наша Нина, если вы нас слышите, то обратите внимание на телеграм-канал. Там мы вам написали. Хотим с вами связаться. Надеюсь, это будет не ночью, а ближайшие минут так 17. Угу. День, днем, вечером хотим связаться с Ниной. Нина, берите телефон в руку. The Weeknd будет далее в эфире. Я еще с вами минут так 17.

0: Sacrifice на волнах Гомеля ФМ The Weeknd. Проголосовать за двадцатку любимых треков, за двадцатку, точнее, лучших, можно на сайте radiogomelfm.by. Мы же дальше ожидаем Александру Солодуху. Трек, даже назовем так, композиция,
1: музыка
0: песня
1: твоей страны.
0: «Мы будем вместе» называется, это «Музыка твоей страны». Да-да, наслаждаемся.

И есть большой смысл в этих словах, ведь таких, как ты, действительно не бывает. Каждого из нас сотворил Бог, и каждого из нас сотворил индивидуальными. А как сказано в Писании, вы будете и на небесах вместе. Так что ищите ту или того, с которым или с которой готовы быть вечно. Александр Солодух – это наш любимый белорусский певец. Мы будем вместе только что на волнах Гомеля-ФМ. Мы же далее ожидаем Хантрикс и совместную работу с Дэвидом Гетто. Трек называется «Golden».

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. Вы знаете, как я буду отмечать сегодня день радио? С радиоприемником, настроенным, конечно же, на волну Гомель FM. Меня зовут Влад Марченко, оставляю вас с группой А-Студио и Лириком. Трек называется «Источник». Источник хорошей музыки – это Гомель FM. Всем говорю пока.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. В Гомеле пройдут мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Так, 9 мая на площади Ленина в 12:00 состоится торжественное прохождение военной техники воинских подразделений силовых структур. 13:00 праздничная концертная программа. А в 21:45 праздничный концерт с участием звезд эстрады. В 23:00 небо раскрасит праздничный салют. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой в Гомеле прошел второй молодежный военно-патриотический форум. Ключевой темой обсуждения стало патриотическое воспитание молодежи. Продолжила программу концертная программа с участием коллективов региона. На сцене областного управления МЧС прозвучали национальные мотивы и современные песни о мире и родине. Заключительной частью форума в Гомеле стала торжественная церемония возложения цветов к подножию кургана славы. В школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Победы. Учителя рассказали детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины особое внимание уделено вкладу женщин в достижение Победы. Сегодня с 20:00 до 22:00 в Гомеле будет проходить репетиция парада техники. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Пролетарской, площади и проспекту Ленина, а также по улице Советской на участке от площади Ленина до пересечения с улицей Трудовой. Движение транспорта будет открыто сразу по завершении репетиции. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать?
7: Ой, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.